Это намного лучше, чем найти черные полосы или какого-то другого цвета на своих беленьких, новеньких летних брючках, когда в парке на лавочку присел, а ее старательно покрасили перед тобой и записку не оставили, что, мол, осторожно окрашу, да, а ты плюхнулся от всей души. Обидно, ну, что поделать, иногда и такое с нами бывает в жизни. Аккуратнее надо быть, осмотрительнее всегда и везде, и все будет хорошо. Илья Крылов в студии Русского радио, продолжаю эфир и дарю вам хит «Иногда» в исполнении Алсу. Подпевайте.

0: И сбалансировать наши чувства всегда поможет русское радио. Без перекосов то в одну, то в другую сторону. Все ровно, идеально, со вкусом песни сопрано Мота и Ани Лорак. Научит светить нас скоро и никогда не сдаваться Марк Тишман. Ну и подхватим славу. Она будет нашей попутчицей. Ну а пока в Москве 3 часа 23 минуты. Кому-то доброй ночи. Ну а самым восточным регионом нашей прекрасной страны уже доброе утро.
1: Все будет хорошо.

0: На то она и обручальная, чтобы связать два любящих сердца в одно большое-пребольшое. И дальше только совет да любовь и горько, куда же без него. Всем, кто собирается сыграть свадьбу, я, Крылов Илья, подарил обручальную песню Авраама Руссо. Но, может быть, у вас уже даже годовщина сегодня или, опять же, скоро намечается. Тоже очень уместно будет эта прекрасная композиция на русском.
1: Каждое воскресенье слушайте

0: хитами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию. Рекламная служба Русского радио 5. 7 9 7 7 9 9.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио. На Русском радио Илья Крылов.
1: Всем большой привет, спасибо каждому слушателю русского, что вы рядом с нами. Просыпаетесь под любимые песни, надеюсь, ваше настроение просто превосходное, на высоте. Но если вы еще и прекрасным чувством юмора обладаете, ну тогда пора вашей шутки покорить наш радиоэфир и прозвучать на всю страну. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок, внимание, эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Но со всеми подробностями вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте Русского радио. Участвуйте, и пусть вам повезет.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Лето – это маленькая жизнь. Все будет хорошо.
1: Хорошо.
0: Русское радио.
2: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

Ну, не только билетики в кино. Приглашение мы дарим вам на Русском радио, но еще и на концерты классные. Благодаря нам вы можете вполне себе отправиться, да. И многие уже знают, где такие рыбки золотые плавают, водятся. Ну, во-первых, в программе «Стол заказов». Ну, а во-вторых, конечно же, у нас во всех наших официальных соцсетях. Это сообщество ВКонтакте, Одноклассники, канал Макс Русского радио. Везде нас найдите, обязательно подпишитесь, подпишите всех своих друзей и внимательно следите потом за раздачей подарков. И все будет хорошо, и все нормально. У него уж точно сейчас все нормально, у русскородиного хулигана Владимира Преснякова.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Шоколад портит фигуру, а его отсутствие – настроение. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: русском радио Илья Крылов.
1: Да, кого-то линия на ладони способна соединить, а кого-то и тоненькая-тоненькая ниточка, которой привязан большой бумажный змей. Только лишь лови потоки ветра и запускай по нему в небо этого героя из нашего прекрасного детства. Как, собственно, и песня легендарная оттуда «Бумажный змей». Слушаем Александра Панайотова и Алису только на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио.

0: землей. Кстати, луна и правда сейчас очень красивая. Недавно глаз я не мог оторвать от этого небесного светила. Во-первых, крупная такая, прямо большая-большая на днях была луна. Ну и, конечно, ее окраска. Кто-то называет это клубничной луной. Теперь вот обратил внимание, как люди в чатах восхищаются багровой луной. Ну, как бы там ни было, луна в эти дни действительно неотразима. И как приятно под такой луной всю ночь гулять до утра. Кстати, утро в Москве уже наступило. 5:08 время московское. Сегодня четверг, 2 июля. Всем хорошего дня.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Я бы даже сказал, спел. Он все спел о жестокой любви. Филипп Киркоров на Русском радио. Ну а дальше с любовью повезло, и любовь будет только счастливая. У нас в песне Максим «Мой рай». Иракли включит солнце внутри у каждого из нас. А еще послушаем Елену Терлееву и Ханну ровно через две с небольшим минуты.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами.
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На Русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
2: Что слушает страна?
5: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
2: Русское радио.
6: Крепче обнимай, май-май-май. Сердце прижимай, май-май-май-май.
2: Только любимое. Только лучшее.
7: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
2: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: полюби.
1: Новая песня на русском.
2: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
3: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
1: Русское радио.

0: Это сначала глаза боятся, руки опустили, думаем, ну не по Сеньке шапка, не сможем мы это, не получится и даже пытаться не стоит. Потом одну часть работы выполнили, оп, получилось, другую, финал с легкостью уже, и смотрим, дело сделано. Так что не пугайтесь объемов каких-то рабочих, когда все делаешь с удовольствием, вовлечены в процесс, то и все пойдет как по маслу, и все будет хорошо.
1: На русском радио Илья Крылов. Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Не работает на Додо Пицца. Цена же не Додо Пицца. Цена зависит от выбранного состава комбо. Не
3: работает
4: Когда не знаете, что ответить вашим путям, когда не знаете, включите вам познавательные видео, вы увидите,
5: Пусть говорит рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9, код 4-9-9.
6: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Можно быть в гармонии с собой, можно быть в гармонии с окружающим тебя миром, или, как еще говорят, быть в ресурсе, когда никакой усталости нет, а сплошной прилив сил, физических, эмоциональных, ты полностью заряженный, наполненный, уравновешенный. Быть таким сложно, в ранние часы пробуждения особенно. Ты понимаешь, вот только-только глаза открыл, пора уже собираться, выезжать на работу, но зато потом, друзья, если у тебя занятость плюс-минус до обеда, да, есть и такие профессии в нашей жизни, слава богу, у тебя вторая половина дня высвобождается, и ты можешь делать абсолютно все, что хочешь. Так что во всем давайте искать плюсы и слушаем вместе Русское радио. Мы настроим вас на правильный жизненный лад. Илья Крылов у микрофона. Я с вами вместе еще час.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты.
1: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Русское радио». Радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
5: А я все
1: «Русское радио». Слушайте лучшее, любимое на русском.
5: Все это

если вы найдете время и придумаете классную шутку для русского радио, не малиновую луну, конечно, в качестве подарка получите, и даже не баночку с малиновым вареньем, нет, а кое-что, на мой взгляд, более интересное. Итак, вы прямо сейчас, ну или сегодня как минимум, сочиняете шутку, присылаете ее на сайт русрадио.ру, в случае, если нам шутка заходит, нравится, ее озвучивает в эфире Антон Юрьев. Ну, а вы получаете в подарок от любимой радиостанции эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Вот такой вот у нас конкурс «Антоновка по-русски. Некислые шутки». Так что шутите от души, ну, а подробности читайте на сайте Русского радио. Ярко звезды светят.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Я знаю точно, вы не эгоисты. Спасибо, что выбрали Русское радио. И раньше не подводили мы вас, и дальше не подведем. Разбудим и на работу отведем. Прекрасные дороги в офисы под русских перцев. Слушайте их с 7:00 по Москве. Ну и без подарков и игр самых развеселых они вас не оставят. Ну а я буду прощаться до завтра. В 15 часов по столице, в пятницу встретимся обязательно на русском. Илья Крылов. Всем счастливо и пока.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

пытался на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
2: Это точно город?
3: Да, вы просто в сиянии. Вид на парк Патриарший, двор без машин, сад, школа, спорт и покупки рядом с домом. ЖК «Сияние» от «Югстройинвест». Литер 26. Раннее бронирование открыто. Звоните звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Реклама на русском.
5: Попробуй.

0: Русские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Быстрее! Выше! Сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции. Ее ценили в 0,2%. В продовольственном секторе заметно подорожали капуста, картофель, куриное мясо и сахар. В то же время огурцы, помидоры и куриные яйца значительно подешевели. Цены на дизельное топливо выросли на 2%, а на автомобильный бензин на 1,5%. Ранее сообщалось, что ЦБ сохраняет прогноз по инфляции в среднем в 5%. Спрос на установку газобаллонного оборудования на фоне проблем с бензином вырос на треть. Об этом сообщили в Национальной газомоторной ассоциации. При этом ожидание переоборудования машины может растянуться на несколько месяцев, а стоимость в среднем составляет 50-80 тысяч рублей без учета оформления документов в ГАИ, пишет «Известия». Сейчас на газе в России ездит примерно 2 миллиона 300 тысяч машин. В России появился первый факультет, где обучают цирковому искусству. Набор объявили в МосИТИ. Там можно обучиться на фокусника, клоуна, эквилибриста, жонглера и не только. ВУЗ призывает другие театральные образовательные учреждения присоединиться к такой инициативе. Пока в стране никто не давал высшего образования в сфере циркового искусства. И новости чемпионата мира по футболу. На Мундиале завершился очередной игровой день. Состоялись три матча. В первом сборная Англии обыграла команду Конго со счетом 2-1. После первого тайма англичане уступали с минимальным разрывом. Во втором тайме лидер команды Харри Кейн оформил дубль. Кроме этого, Бельгия победила Сенегал. Причем бельгийцы уступали 0-2 к 85-й минуте матча. В итоге счет 3-2. Игра длилась более 130 минут. Еще в одной встрече США обыграла Боснию и Герцеговину 2-0. Сегодня вечером Испания встретится с Австрией, а ночью Португалия сыграет с Хорватией. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, замечательные вы наши! Давайте просыпайтесь скорее! Здесь начинается новый веселый, бодрый день на русском радио. Русские перцы здесь! Дим Морозов, Антон Юрьев, люди! Привет!
2: Доброе утро! Мы сегодня в маленьком таком составчике.
1: Да.
2: В усеченном.
1: Да, не-не-не, никто нас не усекал, понимаешь?
2: И не высекал.
1: Не высекал, да. Хотя, да, могут, могут.
2: Хотя могут, да. Ну, на самом деле, да, нас сегодня двое. Полинка еще пока отдыхает, нежится у бассейна.
1: Пьет, заслужила.
2: Пьет вкусный сок.
1: Не продолжай.
2: Ну, судя по фоткам. Ага. В общем, сегодня у нас вместо нее в этой студии появится всем известный кое-кто.
1: Кто это?
2: Ну, мы тоже его накроем красиво пляжным полотенцем.
1: Потом его накроет. Ну, вы понимаете, шоу оно есть шоу.
2: Еще будет перченый гороскоп.
1: Ой.
2: А куда же мы без денег?
1: Да, слушай, это игра против правил.
2: Конечно.
1: Денежки, они нужны всем. Вот, и песни будут.
2: Будут обязательно. У меня уже целых раз в отряд. О, бесчетное количество песен тут сегодня.
1: И это, получается, четверг. Начинайте.
2: Да, три,
1: два,
2: один.
1: Поехали.
0: Главное.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, наконец-то! Ну, что ж ты
2: что будешь случилось?
1: Короче, слушайте внимательно. Мужская лысина теперь тренд.
2: Вот так. А да. Она выходила из моды.
1: Не, ни в коем случае. Значит, а полянка на голове, но теперь считается красивой. Вот это наше любимое озеро надежды. Ты меня... Дело в том, что еще, значит, в 80-х, 90-х лысая башка, да, и пирожка, да, вот, не считалась чем-то зазорным, понимаете? А, вот никто не бежал, там, пересадки делаете, да? Вот парни спокойно ходили за лысиной, просто брились на лысо. Вот, более того, там же был бум боевиков, нереальных совершенно, да? Где главные роли, которых мог играть, ну, Брюс Уиллис, дай бог ему здоровья, да? Ну, вот, и считался это эталоном харизмы. Многие брились для этого специально. Лицо такое делали напряженное.
2: Ой, я еще так, я такой старый, что я помню Брюса Уиллиса с волосами.
1: Да, слушай, я тоже. Ну, я с таким уже.
2: Фин.
1: Вот. А вот комплексы появились, когда на рынке пластической хирургии появилось пересадки и мнение о том, что лысину надо прятать. Сейчас в мире отходят устаревших канонов красоты. Лысые снова красавчики. Поэтому, если захочешь побриться на лысо, нормально. А ты пополнишь ряды вот этих вот мега-звезд. Куценко, Бондарчук, дальше вот.
2: Да.
1: Куценко, Бондарчук, Морозов. Нормально.
2: Не, а что? Это показатель, во-первых, высокого тестостерона.
1: Да.
2: Если женщина видит лысого мужчину, она понимает, что он еще ого-го.
1: Да, если женщина лысый, смотри, вот и все.
2: Вот, а единственное, что у меня просьба вот к людям, которые хотят замаскировать вот это озеро надежды тремя волосинками.
1: В ветреную погоду не выходите. А то шиньон сдует.
2: Ну, сбрейте, если хотите быть красавчиком.
1: Три волосинки, это классно. Они, во-первых, вьются на ветру, во-вторых, это какая-никакая челка Бритни Спирс, а, естественно, и лучше ловят 4G.
2: Антон, я понимаю, вспоминаю сразу анекдот про Бабу-Ягу. Ладно, с распущенными пойду.
1: Пойду лохматый.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
4: Лечение геморроя. Быстро. Ура-Про. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия. Флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь. Рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
13: Партнер проекта «Загородный комплекс Full House».
14: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс Full House – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор Ленина Ван. Садовая, 43.
15: 16+.
16: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
12: Если я сказал, что доделаю беседку, значит, доделаю. И не надо мне каждое лето об этом напоминать.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Русское радио – это родные нулевые. Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: давайте мы сейчас вам расскажем, что, как, почему, зачем, куда, да и, может, и выходить-то не надо. Овны, сегодня не бойтесь быть первым. За вами обязательно последуют люди.
1: Тельцы, вас ждет день приятных открытий о самом себе.
0: Ага. Неожиданный вопрос заставит посмотреть на привычные вещи близнецов.
1: На раке у вас сегодня удача улыбнется тем, кто не боится просить.
0: Львы, ваша увлеченность произойдет более сильное впечатление, чем любые слова.
1: Девы, сегодняшний день подарит возможность исправить то, что раньше казалось безнадежным.
0: Весы, вас ждет удачный момент для небольшого, но важного шага вперед.
1: А у скорпионов сегодня вообще такое. Сегодня лучше сохранить немного интриги. Она сыграет вам на руку.
0: Стрелец, кто-то вдохновит вас на решение, которое давно откладывалось.
1: Козероги, ваш личный опыт окажется ценнее любых советов.
0: Водолеи, день обещает приятные совпадения и счастливые случайности.
1: Рыбы, сегодня стоит чаще улыбаться. Мир ответит вам обязательно тем же.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
11: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами! Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: на русском радио.
1: Листал, значит, сегодня с утра ленту коротких видео.
2: Так,
1: и попался мне русский мужчина, не знаю, где он живет, немножко у него там было контента. Значит, у него живут на участке два медвежонка.
2: Слушай, настоящих?
1: Да, он их катает, они у него в бассейне плавают, вот, он их кормит из бутылочки. В общем, они ручные абсолютно, они его обожают, лежат с ним, массажик собаки делают, в общем, короче, ручные медвежата.
2: Ну, то есть, я так понимаю, дверный участок ни в заборе, ни в общей сложности в доме он не закрывает вообще.
1: Она, в принципе, не нужна там, конечно.
2: А зачем, да? Кто зайдет?
1: Если люди увидят, какие там охранники. И вот я узнал, оказывается, что в разных странах мира становится все популярнее держать экзотических животных. Не крокодилов и не панд, конечно, но необычных. Например, американцы вот в качестве домашних животных массово сейчас заводят простых уличных голубей. Да, китайцы петухов. А в то же время у французов, например, своя фишка, они заводят карликовых коров.
2: Это французы должны петухов заводить, понимаешь? Ну, потому что «le coq».
1: Ну, как бы, да.
2: Там же. Вот, Китай.
1: Слушай, знаешь, у меня есть уличные голуби, которые все время хотят приручиться. Я их выгоняю с своего кондиционерного блока.
2: Я по одежде это понял уже, Димка.
1: Приручи нас.
2: Ну, пользуйся Почтой России уже, да ладно, раз уж ты такой ретроград.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: еще одной.
1: Да не просто ты друг, ты суперзвезда, друг мой.
2: Да.
1: Или подруга моя.
2: Подруга моя.
1: Или друзья мои. Я не знаю, кто сейчас придет, но какой-то лимузин уже подъехал.
2: Да, да, знаешь, я тебе хочу сказать, что, к сожалению, вот стекла с тонировкой, как проехал ДПС, непонятно. Ничего не видно, что там происходит.
1: Но, по-моему, там что-то щупленькое такое.
2: Щупленькое?
1: Да.
2: Да ты что?
1: Ну, судя по количеству золотистой ткани.
2: Это что, у нас в гостях Павел Воля, что ли?
1: Я не знаю. Вот нам предстоит вместе с нашим слушателем сейчас идентифицировать всем известного кое-кого.
2: А, так для этого же нужно позвонить, отгадать, получить колонку шикардосненькую в подарок.
1: Да, давайте, пожалуйста, мы вас ждем. Плюс 7495-995-105,7.
2: Ну, всем известный кое-кто.
3: Русские перцы. На русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. Крылатые с Довлатовой. На русском радио. Реклама на русском.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июня.

0: 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Что не пошло по плану, то идет своим чередом. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: всем известный кое-кто.
1: Так, вот букеты цветов. Здесь, понимаете, все украшено. Красное растение, оркестр подготовлен. И всем известный кое-кто начинается. Да, зазвонилась Оленька из Одинцова. Сейчас хочет отгадать, получить колонку, потому что у нее намечается праздник. А праздник летом вообще, в принципе, каждый день. Оленька, доброе утро, здрасте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Оленька, привет. Надо уходить с громкой связи.
1: А то все оборвется, связь будет плохая, мы ничего не услышим, вы ничего не услышите.
2: Алло. Да.
3: Вот. Алло.
2: Теперь вот хорошо.
3: Доброе утро, любимые русские девушки.
1: Здравствуйте, любимая Оленька из Одинцова. А, значит, сейчас Дмитрий хорошо поставленным голосом объяснит вам, что нужно сделать.
2: Оленька, правила очень простые. Вам нужно просто послушать наши три подсказки о всем известном ком и угадать, кто же это загадан. Поняли?
3: Понятно все, да.
1: Ну, раз понятно, тогда с места в карьер прям ныряем в этот потрясающий бассейн радости.
2: Итак, подсказка номер один. Когда-то выла на луну и была твоим воспоминанием на всех музыкальных конкурсах, а теперь она звездная мать.
1: Подсказка номер два. Единственная артистка, которая ответила на вопрос, когда за вторым пойдете? Не словом, а делом.
2: А если остро встает проблема выбора, она всегда просит фанатов выбирать свое чудо. Оленька.
3: Да-да-да-да-да.
1: Да-да-да-да-да.
2: Нет, мы такую певицу не знаем. Да-да-да-да-да.
1: Это солистка группы да-да-да-да-да-да-да-да-да.
3: Это... София Ротару?
1: Это София Ротару, это же хуторянка. Нет, не она, это Нюша. Вот.
2: Вот так вот.
1: Выбирай свое чудо.
2: Грустно.
1: Оль, ты чё? Оль, ну ты чё? Ну, Оль, ну ты чё? Ну,
3: ну вот, как-то не получилось.
1: Оль, ты чё творил?
2: Выла на луну.
1: Ну что это такое?
3: В следующий раз повезет.
1: Обязательно.
2: А мы уж хотели в Одинцове сделать дискотеку вот с помощью нашей новой классной фирменной колонки. Ну ладно, в другой раз.
3: А так я хотела вашу колонку и хочу, и буду пытаться снова и снова.
1: И правильно, пытайся. Хорошей, доброй, светлой дороги тебе. Ну и чтоб 95-й дополнил. Вдруг там очереди нет. Пока.
0: Всем известный кое-кто на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Усиление потенции. Быстро. Ура-Про. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
2: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Да-да. Ты слышала новый хит?
5: Нет?
4: Тогда включаю.
6: СК-10. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
17: Партнер проекта – загородный комплекс «Full House».
18: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Full House» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
17: 16+.
19: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч. Рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
21: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
22: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
23: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
24: Если вас что-то смущает во мне, не нужно ставить меня об этом в известность. Попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
25: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону 333-21-66.
26: Русское радио. Радио большой страны.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Банк России, который выступает регулятором страхового рынка, изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Теперь при расчете средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Новый порядок начнет действовать уже с 11 июля. По данным Росстата, за неделю в Ростовской области снова подорожали все виды топлива. По официальным данным, по состоянию на 29 июня литр бензина E92 стоил 69 рублей 49 копеек. Стоимость АИ-95 составила 76 рублей 27 копеек, а литр АИ-98 и выше обошелся в 99 рублей 77 копеек. Цены, которые сообщают сами автовладельцы, значительно отличаются от данных Росстата в сторону повышения. Дополнительный поезд с сообщением «Керчь-Санкт-Петербург» будет вывозить туристов из Крыма через Ростов. Об этом информирует компания-перевозчик, которая запускает этот маршрут. Поезд совершит 4 рейса из Крыма 10, 12, 14, 16 июля. В составе поезда одноэтажные купейные плацкартные вагоны. Вывозные рейсы из Крыма введены после того, как на полуострове запретили продажу автомобильного бензина для частных владельцев. Россияне стали чаще расплачиваться наличными и использовать монеты. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на исследование Центробанка. По сравнению с 2024 годом доля расчетов бумажными деньгами выросла. Эксперты связывают это в том числе с перебоями мобильного интернета, из-за которых наличные становятся запасным способом оплаты. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: А кто, дорогие, сочные, мощные, перченые здесь? Правильно, Дима Морозов, Антон Юрьев. Это «Русские перцы» на русском радио. Люди, мы продолжаем вас радовать отличной погодой, хорошим настроением и, конечно же, кусочками лета.
2: Да, ну, у кого-то кусочки, а у кого-то прям целый пирог.
1: Такой стейк летний,
2: да,
1: настоящий.
2: Или летний, да, стейк. В общем, всего вам самого наилучшего этим летом. Радуйтесь солнышку, радуйтесь жаре, пока дают возможность.
1: Однозначно. Да. В нашем меню сегодня еще 10 тысяч рублей, чтобы вы понимали в этом часе.
2: Будет, будет. А я, кстати, вот недавно вспоминал с родственниками историю про моего взрослого, уже взрослого родственника, не буду называть имен. И вот однажды мою маму оставили с ним побыть, когда он был еще мелкий совсем, где-то ему было года полтора. Но он уже очень хорошо разговаривал и постоянно выдавал какую-то ржаку.
1: Так.
2: И вот, значит, он маме проводит моей экскурсию по квартире и рассказывает: так, тут вот где что лежит, тут вот это, тут вот это. Это мои памперсы, а это мамины памперсы.
1: Ох ты, нормально, спалил мамку.
2: В общем, я хочу сегодня у наших слушателей спросить, были ли у вас случаи, когда ребенок выдал вашу тайну в самый неподходящий момент?
1: Да, вот здесь вот мои монетки, а вот тут сейф за картиной, код 5678.
2: Да, кстати,
1: там
2: такое
1: деньги.
2: Сообщение тоже к нам пришло уже.
1: Есть, да?
2: Я его скоро прочитаю. А пришло,
1: с адресом?
2: Пришло оно по номеру 8-916-003-105-7.
1: Ну, если вы хотите написать нам в Макс или в общем, в сообщении, смс-очку бросить, это вот туда. А так, группа ВКонтакте, там пост, прям под ним тоже можно пилить по полной.
2: Да, мы очень ждем вашей истории, когда ребенок выдал вашу тайну в самый неподходящий момент.
1: Ну, бывает.
0: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Вот, кстати, вот то сообщение, о котором мы говорили. Сегодня мы рассказываем вам истории, когда ребенок выдал ваши тайны в самый неподходящий момент. Вот написал нам человек, что сын был в гостях у тети. К ним пришли гости, и он им рассказал, сколько у нас на карточках денег, номера карт и пин-коды. Больше всего нас поразило то, как он это запомнил, потому что ему было 5 лет. То есть вы думаете, когда вы даете ему телефон поиграть вот в эти вот три в ряд, он там, где бриллиантики всякие собирает, он, оказывается, заходит в ваши банковские приложения, чекает, сколько у вас там денег осталось, и потом вы его уже не обманете.
2: А вы зайдите, откройте дверь, а у него, походу, там чипсы, конфеты, там, значит, игровые приставки. Я думаю, что ай-яй-яй, как не стыдно.
1: Айком он что-то заказывает, видимо.
2: Да. У него своя страничка на маркетплейсе. На самом деле, его зовут Аделаида Петровна, ей 54 года, и корзина полная.
1: Да, вот еще сообщение пришло без подписи. Моя дочь психанула на меня и на всю школу орала: «Твоя сумка фейковая!» Да, у меня была фейковая Биркин. Слушайте, с этими Биркинами уже даже уборщицы ходят в школе.
2: Действительно, на самом деле, наши уборщицы ходят с Биркином.
1: Да.
2: Да. Александр Биркин. Ее мужик. Хороший парень, почему нет? Он не фейковый, нормальный, настоящий.
1: Еще одно сообщение. Племянницу попросила не рассказывать маме, что я курила. Она пришла и сказала, что она не курила.
2: Так, значит, фу, вот это вот нельзя. Курить нельзя?
1: Нельзя, конечно.
2: Это плохо, это фу, это ту, это...
0: Русские перцы. На русском радио.
3: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Лечение простатита, аденомы. Быстро. УРА-ПРО. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике УРА-ПРО.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Высота «Римстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Римстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Римстрой».
12: Оформили кредит за последние 3 года? Не знаете, можно ли отказаться от страховки или дополнительных услуг? Получите консультацию по вашей ситуации. Телефон 8 908 513 22 33. ИП Сватанюк Виктор Анатольевич. ОГРН ИП 323 619 600 089 848.
13: Деньги как кислород. Мало – задыхаешься. Много – голова кружится.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
6: Сотни раз обжигалась, было больно, но выживала, слава Богу.
3: Русское радио.
15: Ты неотразима, как балетиприма, все красотки мира любимая.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Расскажите нам, когда ребенок выдал случайно вашу страшную тайну. Вот Майя нам написала в Макс, и сейчас едет на работу, слушает нас. С дочкой, значит, идут забирать товар в пункт выдачи, и там в очереди мама, дочка кричит: «Мама, мама, рядом открылся твой любимый магазин винный».
2: Нормально. Слушай, ну... А в доставке что там было? Там сыр, орехи,
1: мед? Ну, видимо, сырная тарелка, да.
2: А почему? Мама может себе позволить, извините меня, может вечерком, в выходные сесть с лучшей подружкой, посплетничать, почему бы нет? Вот,
1: да.
2: Молодец, ребенок, правильно.
1: Ой, вот Олеся еще написала из Кирова. Они купили новый автомобиль в салоне, когда сыну было 5 лет. И ему сказали строго-настрого: никому не рассказывай, это наш секрет. Спустя месяц, когда возвращались из садика с друзьями, он заявил на всю улицу: а это наша новая машина.
2: Да, а у вас машины старые.
1: Сын молодец.
2: Молодец.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат» 6+.
8: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
15: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
16: Я в панике. Доллары забыла купить.
17: Зачем доллары?
16: А как за границей платить?
17: Плати по миру.
16: Как?
17: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
16: Ага.
17: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
16: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
17: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
18: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
19: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
18: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru/6+.
4: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
10: Вам давно не делали комплиментов? Сходите на вещевой рынок и что-нибудь примерьте. Продавцы врать не будут. Рекламная служба Русского радио. 5 7 9 7 7 9 9. Ведь код, я дико извиняюсь, 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Это мы.
2: Так,
1: это
2: вот сейчас уберите детей, пожалуйста, от приемников.
1: Так, дети, отойдите.
2: Я надеюсь, что они ушли в отпуск на каникулы.
1: Дети на каникулы, конечно.
2: Света написала, их сын еще лет 5-6 ему было, сидит, зевает, и бабушка спрашивает: ты что, не выспался? Да у папы что-то там с мамой скрипело всю ночь, я не мог спать.
1: Это суставы. Это суставы. Они готовили ему сюрприз, ходили по комнате, скрипели суставами. Да, вот, вот. Потому что я 1000 раз не устану повторять. Бескаркасная кровать, ребят.
2: Да.
1: Ну, просто мягкая, пуховая, нормально.
2: Ой, да. Ну что, давайте еще и поговорим сейчас про другие тайны, которые нам прислали. Вот Анастасия говорит, что дочке было 3 годика. В один летний прекрасный день она подошла к своему воспитателю и говорит: Елена Александровна, приходите к нам купаться в бассейне. Берите сына, собаку, мясо, нам сосиски, папе само... А мамочке бутылочку... Хорошо, воспитатель у нас мировая. Посмеялись, но беседу с дочкой провели.
1: Провели. А вечером звонок. Воспитательница со всем перечисленным пришла и говорит: здравствуйте, где бассейн?
2: Сосиски я принесла.
1: Да. И папе, он тоже.
2: Да, но это кроме шуток. Это серьезный разговор должен был состояться.
1: Конечно.
2: А про шутки у нас с вами тоже разговор короткий.
1: Да, про шутки разговор короткий. Разрешите, дорогие друзья, сказануть.
2: Давай.
1: Да?
2: Серьезная информация, ребят, сейчас
1: ребята,
2: будет.
1: У каждой классной шутки должен быть свой звездный час. Отправляйте свои лучшие идеи на сайт русрадио.ру. Самые смешные прозвучат в эфире. А прочитаю их я, Антон Юрьев. Авторы получат эксклюзивные футболки с собственными шутками. Вот. Ну и, естественно, воздушный поцелуй от Морозова.
2: Да.
1: Вот. Подробнее на нашем сайте. Ребята, дерзайте, все у вас получится.
2: Ну, ребята, главное условие. Шутки должны быть авторскими.
1: Да.
2: Вы должны сами их придумать.
1: Потому что не занимайте наше место. Тырим из интернета их мы.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Все хорошо.
1: Не грусти.
2: Не буду.
1: Купюрками похрусти.
2: Вот, а купюрки-то я уж принес, разложил здесь 10 бумажек по косарю.
1: Да, 10 тысяч можно выиграть у нас в игре против правил. Для этого просто надо позвонить, ответить неправильно на вопросы Антошки.
2: Да.
1: 8495-995-105,7.
2: Давайте, алчный вы наш.
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Без комиссий.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссий.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Кавказ. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Минна Тутта, Кару 6+.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: Проси, что хочешь. Я все пообещаю. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дают, раздают прямо здесь, дорогие друзья. Русские перцы раздают 10 тысяч. Ну, там 5, потом еще 5. Эх, 5, еще 5.
2: Ну, это в идеале, Антон. Это если оптимистичный будет прогноз.
1: А мы оптимисты.
2: Что там?
1: Евгений дозвонился из Курска. Будет играть, выигрывать. Хочет денег, хочет выиграть. Жень, привет.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Женя, как дела? Как там курс? Как погода? Как ты?
3: Слушайте, погода отличная, единственная проблема, бензина чуть не хватает.
1: А, ну нормально, ничего, нормально, все скоро наладится. По крайней мере, мы тоже постояли в очереди, все, ну заправились, бывает.
2: Жень, у нас тут на стенах везде написано «Все будет хорошо».
1: Да, на самом деле.
3: С вами, Дим... да, 100% с вами.
1: Умничка.
3: Согласен, все будет хорошо.
1: Димка вообще, он сидит напротив меня, прям 95-й до полного. А, значит, сейчас быстренько правила и, естественно, выигрывать. Давай.
2: Так, Жень, смотрите, для вас 5 вопросов. Ваша задача давать на них неправильные, но логичные ответы. 20 секунд у нас первый раунд длится. Потом, если вы все сделаете правильно, заберете 5 тысяч. Поиграем мы с вами еще в суперигру. Там вы заберете еще 5 тысяч. Получится в общей сложности 10. Все ли вам понятно?
3: Да, да, естественно.
2: Надо
3: понятно,
2: отвечать неправильно, но логично. Если правила нарушите, для вас игра заканчивается в ту же секунду. Все, время пошло.
1: Поехали. Транспорт Бабы-Яги.
3: Автомобиль.
1: Что растет на елке?
3: Апельсины.
1: На чем играют барабанными палочками?
3: Гитара.
1: Какая река протекает через Санкт-Петербург?
3: Москва-река.
1: Каким животным является Матроскин?
2: Ах, к сожалению, времени не хватило на пятый вопрос. Но
1: 4 косаря.
2: 4 тысячи рублей, Женя.
1: 4 косаря, да.
2: Поздравляем.
3: Да, спасибо, спасибо. Очень, да, давно вас слушаю, практически с самого начала, уже больше 30 лет.
1: Ой.
3: Вот, да, долго не мог дозвониться. А Антон, вам персональный привет. Вы очень крутой.
1: Спасибо огромное, Женечка. Да, мы искренне рады, что вы нас слышите. Дай вам Бог крепчайшего здоровья. И, конечно же, чтобы сейчас вот ты вот прям поедешь, да, а там раз, и вот вся бензоколонка пустая, вот, и только для тебя все в общей сложности, все бензина. Обнимаем тебя, хорошего дня.
2: Пока.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Одно из старейших учебных заведений Юга России, Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает юношей и девушек получить высшее образование по перспективным и высокооплачиваемым специальностям водного транспорта, в том числе береговым. Технология транспортных процессов, телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34. 8 863 333 28 34.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Попробовал

0: Богучарские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Чтобы руки не пахли рыбой, достаточно на пару минут опустить их в керосин. Будут пахнуть керосином.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам? Тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Недельная инфляция составила 0,22%, что несколько ниже, чем недели ранее. Годовая инфляция при этом выросла и превысила уже 6%. Неделю назад этот показатель был на уровне 5,85%. Это следует из данных Росстата. Средняя стоимость бензина за неделю повысилась на 1,5%, дизеля на 2,2%. Подорожали фрукты и овощи в среднем на 0,7%. Из непродовольственных товаров выросли цены на смартфоны, а также увеличилась средняя стоимость поездок в страны Юго-Восточной Азии. А вот отдых на Черноморском побережье России подешевел на 2%. С 1 сентября появится новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года. Подробно узнать об условиях получения вычета и уточнить его размер можно в налоговой. Страховщики готовят новый продукт. Он будет защищать автомобилистов от поломок двигателей из-за некачественного топлива. Об этом рассказали во Всероссийском союзе страховщиков. Там отметили, что сейчас отдельные страховки на случай выхода автомобилей из строя из-за неподходящего топлива не существует. Однако такая услуга может появиться на фоне возможных изменений в требованиях к качеству топлива. На фоне топливного кризиса власти обсуждают возможность выпуска на рынок топлива качества Евро-3. Руферы из России забрались на шпиль небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке. Это молодые люди Иван и Ангелина. Все случилось накануне. Они вывесили баннер с надписью «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». А молодой человек сделал предложение девушке. Руферов задержала полиция, им предъявили 8 обвинений. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Ну что, если вчера все Юли мира фотографировались с супчиком, то сегодня они все фотографируются, ну, кто с пловом, кто с другой какой-то вкусной кашкой с котлеткой, потому что сегодня 2 июля.
1: Июля.
0: В общем, всем тоже еще раз пожелаем приятного аппетита, друзья.
1: С макарошками?
0: Нет, да.
1: С пюрешкой.
0: Ну и самое главное, конечно, блюдо дня – это русские перцы.
1: Да, мы туточки.
0: Острые, жгучие, неповторимые. Антон Юрьев.
1: Дима Морозов.
0: Спасибо, что вы с нами уже третий час. Сегодня 2 июля 2026 года. Второй месяц лета стартовал, мы его распечатали. И это не тайна. Ну а вот что тайна, это то, что дети иногда выдают в самый неподходящий момент.
1: Ой, как ляпнут, потом хоть стой, хоть падай.
0: Наверняка у вас была такая история в жизни, когда ваш ребенок что-то такое сказал. То, что хранилось.
1: Громко, ярко, да. А потом все раз и развернул, сказать, да что, правда что ли?
0: Да, расскажите нам ваши текстовые и голосовые истории в нашем канале в Максе.
1: Да, есть еще группа ВКонтакте, там есть пост красивый таким, и там прям под ним можно написать.
0: А у нас еще есть мессенджеры, плюс 7-916-003-105-7. Это все мессенджеры, которые вы можете дотянуться. Ну и, конечно же, смс-ки, их тоже пишите.
1: Да, вот технический прогресс, смс.
2: На русском радио.

0: Крепкие перцы
1: на русском радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Огромное количество ваших историй приходит сегодня. В Максе, например, тут пишут нам люди. Допустим, вот не помню, сколько мне было лет, но взял меня папа с крестным на мотоцикле покататься. Так вот, приезжаем, я только открываю двери и вовсю кричу: «Мама, а папа с крестным пили кое-что, а мне мороженое купили, чтобы я не рассказала».
2: Речь-то вообще про лимонад была. Че, спалил контору-то?
1: Да, вот. Папа до сих пор это вспоминает.
2: Эх, ма, вот.
1: Кстати, про компот. Есть сообщение. Когда я была маленькая, были гости у нас, и все рассказывали разные истории. А я сидела, слушала, видимо, тоже захотелось рассказать какую-то интересную историю, и тут я выдаю. А у нас тут такое было: приходил дядька в шляпе ночью и пил наш компот. Мама была в недоумении, у папы тоже было очень много вопросов.
2: Ну, может быть, кто-то... Не, у меня тоже была про компот история. Я задал вопрос в детстве бабушке. Я говорю, а почему у дяди Андрея это самая такая огромная, большая банка? Она говорит: это компот. Я говорю: а что он прозрачный-то? Вот. А они на меня посмотрели и говорят: иди.
1: Это компот для взрослых.
2: Иди давай уже.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: В Ростове-на-Дону в эти минуты плюс 28 и ясно. Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня днем будет ясно. Восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 34 градуса.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Партнер проекта – загородный комплекс «Фулл Хаус».
9: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
10: 16+.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Пока жил с женой, думал, куда она деньги девает, а? Теперь после развода не могу понять, откуда она их брала.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Мобильное приложение русского радио.
14: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
15: Русское радио. Все будет хорошо.
16: Что слушает страна.

0: только лучшее.
1: По переулкам гуляют мысли, как птицы летают. Высоко, высоко, мечтаю ближе к тебе. Хочу быть ближе к тебе.
0: Только любимое.

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

слушайте лучшее, любимое на русском. Русские перцы. Две трети на месте. Дима Морозов и Антон Юрьев.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Что там дети на что деле?
2: О, ребят, некоторые вещи, конечно, я не могу в эфире читать. Но вы
1: зато
2: заходите,
1: мы читаем вне эфира.
2: Да, заходите к нам в канал в Макс, там в комментариях все есть. Все, что вы нам пишете. Вот Нурия нам, например, написала. Как-то она пришла в садик за сыном, и воспитательница смотрит подозрительно, улыбаясь. Оказывается, что ее тогда трехлетний сын рассказал в садике во всех подробностях, что ему сделали обрезание. А еще она добавила, что они и няни знают все, что происходит в семьях детей в группе, потому что дети рассказывают абсолютно все.
1: Я так понимаю, что рано утром они садятся в круг, да, воспитатель говорит, рассказывайте. Здравствуйте, меня зовут Игнат, мне 4, и вот...
2: Да, и вот эти все новости. А вот еще, кстати, сообщение. Вот, племянница 6 лет, идут с бабушкой из школы, и бабушка пытается узнать как раз новости последние, ну, как это всегда бывает. А племянница говорит... Ты, бабушка, конечно, нам близкая родственница, но у нас есть и свои семейные тайны.
1: Ничего себе! Это кто-то сейчас просто отказался от борща, пирожков, вот, и разных вкусняшек.
2: Ну, с другой стороны, слушай, она держит все в секрете, молодец.
1: Информация конфиденциальная, извините, бабуля.
2: Да, я подписывал NDA. Ага. Еще такой был случай, в гостях начал ухаживать за мной молодой человек, и в процессе разговора сказал, что визуально мне не больше 30-34 лет, на что дочка громко и утвердительно заявила: «Нет, маме уже 40!» А милый сынок добавил: «Так, 42».
1: То есть расстроили мамуле личную жизнь, да?
2: Ну, так вот. Дети всю правду расскажут. Еще про возраст сообщение. Еду в электричке, впереди меня сидит мама с маленькой дочкой. Подходит контролер, и вот эта мама покупает билет только себе. Контролер спрашивает, сколько ребенку лет. Та отвечает: 5,5. А дочка как крикнет: «Мам, ты чего? Мне же 7!»
1: Слушай, ну, с другой стороны, пусть она сама и платит.
2: Вот именно.
1: В чем проблема?
0: Русские перцы на русском радио. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Мам, а почему трава зеленая?
6: Откуда берется гром?
7: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
10: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: В жизни можно поставить на

0: на русском радио.
1: Продолжаем, дорогие друзья.
2: Расскажите нам, пожалуйста, пришлите истории, когда ваши дети случайно выболтали семейную тайну. Вот Лена из Минеральных Вод нам написала: младшая дочь была в первом классе, и некому было забрать ее из школы после уроков. И взяла ее с собой на урок старшая сестра, которая училась в 10-м. Их учитель вышла во время урока, и ребята шумели, смеялись, пока ее не было. И по возвращении моя мелкая подняла руку и сказала: «Учительница, а они все тут баловались!» Хохотали все, до сих пор вспоминаем.
1: До сих пор вспоминаем, когда всем взяли и в журнал по двоечке поставили в общей сложности, потому что задание, а она всех слила. Понятно, молодец.
2: Я думаю, что она теперь староста класса.
1: Староста школы. Чего уж тут, завуч по воспитательной работе сразу.
2: Да. Ответственная за поведение отвечает. Лена нам написала, ей было 5 лет, папа уехал в командировку. Вечером зашел сосед, попросил соли. Когда папа приехал, я ему с порога сказала: «Папа, пока тебя не было, к нам вечером приходил сосед».
1: Тут нет слов, понимаете, дальше намечается какая-то драма, но такая мелодраматическая. И ведь правда сосед зашел, и ведь правда за солью.
2: Конечно, у него шашлык там мариновался.
1: Вот странная ситуация, у меня никогда соль не заканчивалась, я никому не заходил за солью, слушай. А как ты думаешь, если я вот ни с того ни с сего зайду на соседний участок за солью, вот, кто-нибудь забор пересунется, и солью у меня...
2: Может быть, смотря куда ты полезешь за солью. Если на яблоню, например, то может и прилететь.
1: Зачем на яблоню? У меня соль с собой, поэтому я лезу на яблоню.
2: Нурия еще написала: дети гостили у заловки, когда вернулись домой, я заметила, что на руках, ногах следы укусов насекомых. Обсуждая это с мужем, заподозрила клопов дома у заловки. В течение следующей недели заловка пришла к нам, не успела она зайти, моя дочь говорит: «Мама сказала, что мы у вас больше не будем спать, потому что у вас хлопы».
1: Нужно было просто пойти да помочь, там, не знаю, Милок, Машенька, там, что там.
2: Сейчас. Я даже не знаю, что там против клопов помогает.
1: Сжигают хату.
2: Сжигают матрасы, да.
0: Русские перцы. На русском радио. На этой неделе. Номер 3. Номер 2.

0: голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте бекон «Ашан. Красная птица. Нарезка. 200 грамм». Всего за 169,99 до 8 июля. «Ашан. Все выгодное тут».
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловать.

0: в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
1: Вялкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
9: Правильно сделал! Нормально себя вести надо! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Еще одно сообщение, давай, завершающее такое. Когда ребенок случайно выболтал вашу страшную тайну. С племянником Танечка, наша слушательница, ехала в полном лифте, полном людей. Я по форме, у меня ПР, не знаю, что такое ПР, пистолет, наручников не было. Тогда мой племянник говорит: а где твои наручники? Я ему: я их на работе оставила. На что мне племянник говорит: нет, я их видел дома. У тебя наручники с розовым пушком. Все находящиеся в лифте заулыбались, я покрылась краской. Я, конечно, пыталась сказать, что он ошибся, но племянник указал их точное нахождение в комнате и настоятельно сказал: я видел эти наручники, они с розовым таким пушком.
2: Да-да-да, вы арестованы мягким пушистым зайчиком. Вот так вот. Ну да, молодцы дети, да, правильно, все готово. Еще раз, под финал эфира хочу...
1: Прячьте наручники в сейф.
2: Да, и не устанем повторять, бескаркасная кровать, ребята, бесшумно все хорошо.
1: Да, не вот это панцирь.
2: Да, ну что это такое? Хватит уже, хватит.
1: Потому что
2: хватит.
1: Про это тоже много сообщений.
2: И про это, и про то. Так, короче, пойдем отдыхать уже, хватит.
1: Пойдем отдыхать, надо, тут скоро придет Орлов, по-моему, уже.
2: Да. Орлов придет, Орлов поставит музыку, Орлов повеселит, Орлов порадует, почему бы нет. Вот. А мы с тобой идем отдыхать.
1: До понедельника прощаемся с вами, друзья. Антон Юрьев.
2: Да, Дима Мороз.
1: И Полина Жукова тоже вернется.
2: Однозначно, всем отличного дня.
1: Пока!
2: Пока!

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрено отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
8: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
14: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
15: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Что это значит? Я совершенно не попадаю в ноты. Я в них и не целюсь.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Центробанк изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. При определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, которые на 70% дешевле оригинальной детали. Кроме этого, средняя стоимость расходных материалов будет формироваться без учета предоставляемых продавцами скидок на них. Ожидается, что это приведет к увеличению размера выплат по автогражданке. При этом страховые компании уже постепенно начали повышать цены на полисы. В России выросла аудитория заблокированных соцсетей. За январь-май у части интернет-площадок заметно увеличилась дневная посещаемость. Сильнее всего прибавили Инстаграм, который принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Мета, Дискорд и Тридс. Об этом пишет газета «Коммерсант». Одновременно у заблокированных мессенджеров отмечено падение. При этом эксперты отмечают, что снижение охватов не всегда означает отказ от сервиса. Пользователи используют мессенджеры и соцсети просто реже и менее регулярно. Москва помогает внедрять единые цифровые стандарты строительства по всей стране. Мэр Сергей Собянин сообщил, что технологии искусственного интеллекта в этой сфере будут внедрены в 21 регионе России. Благодаря новым стандартам в столице в прошлом году удалось построить 16 миллионов квадратных метров недвижимости. Инструменты искусственного интеллекта применяются не только для строительства жилья, но и для инфраструктурных проектов – школ, больниц, мостов и новых станций метро. Аналитики назвали самые безопасные города мира. Первые 4 позиции занимают города в Арабских Эмиратах – Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Шарджа. Индекс безопасности отражает уровень преступности, угрозу терроризма, коррупцию и общую социальную стабильность. Самый высокий уровень среди российских городов – в Нижнем Новгороде. Его индекс сопоставим с Веной и Мадридом. Далее в российской части рейтинга – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. Yeah.

0: Как они это делают? Наше утреннее шоу «Русские перцы». Не знаю, как они встают в 4, в 5, во сколько-то там. И умудряются не только сами просыпаться, но и будить страну. Все, поэтому, ребятки, вам большой привет. Пламенный утренний, конечно же. Спасибо за эту бодрость. Я только-только разминаюсь, но в любом случае всем слушателям «Русского радио» скажу доброе, прекрасное, хорошее летнее утро. Еще один летний денечек, 02-07, и он точно будет за нами, потому что по-другому, иначе с такой музыкой, с такими песнями любимыми быть просто не может. У микрофона с этого часа Макс Орлов. Всем, кто с нами, большущий привет.
1: Солнечный.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 30 и ясно. В эти минуты в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 34 градуса.
0: Реклама на русском.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Полтора года назад решил, что каждое утро буду бегать. Завтра собираюсь начать.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны.

Но есть такие имена, которые слышишь и отмечаешь про себя. Ну, такое, хорошее, красивое какое-то имя, да? А есть другие, те, у которых почему-то меняется интонация голоса, которые невольно хочется произносить как-то иначе, ну и которые вызывают воспоминания, конечно. Поэтому Алешенька, наверное, относится к числу таких вот имен, которым многие неравнодушны, как Татьяна Куртукова, например. Русское радио здесь, и мы продолжаем.

0: шутки.
1: На Русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
2: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
1: «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также Booking и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк» 16+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Секрет долголетия прост, но секрет есть секрет. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Я бы так сказал про лето, например, которое хочется проживать от зари до зари. От первой, когда город еще только просыпается, до последнего огонька на горизонте, когда кто-то все еще не готов идти домой. Летом почему-то жалко тратить время впустую, хочется успеть увидеть рассвет, поймать закат и между ними прожить еще маленькую жизнь длиной в один день от зари до зари. С музыкой, людьми рядом и ощущением, что именно сейчас происходит что-то хорошее. Это Хана на русском радио, у микрофона Макс Орлов. Отличного, прекрасного лета, запоминающегося. Ну, а ярких красок вам даст любимая радиостанция.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус,

вообще, если вдруг становится грустно, есть проверенный летний алгоритм действий. Первое — выйти на улицу, второе — обязательно музыка. Третье — пройтись без цели, ну хотя бы минут 20-30. Четвертое — купить что-нибудь вкусное и совершенно необязательное. Ну и пятое — написать человеку, по которому скучал. Если не помогло, повторить пункт номер 2 погромче. Или же послушать Анну Семенович, кстати. Ну, потому что грусть, как показывает практика, очень не любит солнце, движение и хорошие песни. И все совершенно наоборот происходит, если следовать этим пунктикам. Анна Семенович, спасибо большое за дорожную карту по тому, как не грустить. Мы здесь с Русским радио, я думаю, что таких грустящих не очень много. У микрофона Макс Орлов. Делайте громче, песни знаете, так что подпевайте себе.

0: только лучшее.
1: И пусть они говорят, что нас испортили сеть, но между нами своя атмосфера эстетик.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капитал».

0: всему на суточно.ру.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите. Телеверсия. 15-й юбилейный русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
6: Это же ясно, как божий день. Красная шапочка и иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: словам. Мне кажется, летние серенады уже не те. Сегодня это не гитара под балконом, не записки в окне. Это, наоборот, открытые окна, теплый воздух, музыка из машины где-то неподалеку. И два человека, которым хорошо просто находиться рядом. У каждого лета, согласитесь, есть свой саундтрек. Иногда одна случайная песня способна сохранить в памяти целый июль месяц. Со всеми закатами, разговорами, ощущением, что впереди много всего хорошего. Может быть, дискотека «Авария», та самая серенада, вот которая должна запомниться и окрасить ваш июль в правильной краске. Русское радио здесь. Я знаю, что многие просили новинку. Есть такая новинка, которая точно западет в сердце, если еще не слышали. Если слышали, тогда точно узнаете с первых нот. Поехали.
1: Новая песня на русском.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
3: Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Когда моя дочь думает выйти замуж? Всегда!
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Что слушает страна?
9: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше, там проще.
8: Русское радио.
10: Крепче обнимай, май-май-май. Сердце прижимай, май-май-май-май.
8: Только любимое.
11: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
8: Только лучшее.
12: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
8: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Сам сын
4: у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Торговые сети стали получать письма от поставщиков о возможных задержках грузов. Они ссылаются на проблемы с топливом и просят их не штрафовать. Участники рынка говорят, что ситуация пока не критична. Полки заполнены, а задержки чаще составляют 1-2 дня. Между тем, сети уже готовят письма с просьбой не ограничивать заправку фур с продуктами. Аналогичные меры просят вести и компании такси. В правительстве создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем, а также разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод». К работе подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные, Банк России, а также бизнес, операторы связи, банки и цифровые платформы. В этом году ожидается один из худших за последние два десятилетия показателей добычи красной икры. Как сообщили «Известиям» в Росрыболовстве, согласно прогнозам ученых, он составит 227 тысяч тонн, что еще меньше, чем в нерыбном 2024 году. Пока ход Путины показывает превышение прогнозов по добыче, однако представители бизнеса уже отмечают рост стоимости деликатеса. В опте икра подорожала с 8 до 11 тысяч рублей и до 15 тысяч рублей в рознице. 84% автопарка в России окрашено всего в три цвета – серый, белый и черный. Для сравнения, в 1995 году на эти три цвета приходилось всего 42% машин, вдвое меньше. 30 лет назад самыми популярными цветами автомобилей были белый, синий и красный, сообщает газета.ру. Самым дорогим считается черный цвет, желтый – самый дешевый. При этом в люксовом сегменте картина обратная. Например, желтые Porsche в среднем вдвое дороже черных. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире «Любимая музыка» и Макс Орлов, кстати, владелец серого авто.
0: Новости. Новости на русском. Макс Орлов. На русском радио.
2: Да, цвет, конечно, в нашей жизни значит очень многое. Вот так вот оделся поярче, если машина, цвет машины не позволяет тебе черный или серый. Поярче оделся, и все будет в порядке. И тогда, глядишь, настроение и у тебя, и у твоих коллег будет заводное и задорное. Лето вообще, я так скажу, вдохновляет и мотивирует на яркие краски. Пускай будет так в этом музыкальном часе. Яркие артисты, которые точно сделают и подарят наше с вами персональное музыкальное лето. Это Мот, это Григорий Лепс, это Зиверт, Дима Билан, Градусы. Ну, в общем, кого здесь столько нет. Будьте рядом, будьте поблизости, и мы подарим вам нашу фирменную улыбку. Это Русское радио, Орлов микрофона, мы продолжаем.
3: Хочу спасибо тебе сказать.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 32 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно, восточный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 34 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
3: Та-дам!
0: Семейная анимация «Приключения. Папа, купи песика».
4: Неужели меня оставили?
0: Возрастное ограничение 6+.
5: Этот щенок будет моим.
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Почему у меня на моей свадьбе такой усталый вид? Да я 15 лет боролась за это место!
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Радио большой страны. Русское радио – это родные нулевые.
10: Без тебя.
9: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

мужчины и женщины иногда напоминают людей, которым выдали одну инструкцию на двоих, но напечатали ее на разных языках. Он говорит, все нормально, а та отвечает, точно все нормально. В общем, если он искренне не понимает вопрос, она искренне не понимает ответ. И вот так вот всегда. Есть мир мужской, есть мир женский. И, с одной стороны, эти миры не пересекаются, не соприкасаются. С другой стороны, один без другого жить точно не может. Это Григорий Лепс. О мужском, а может быть, о женском. Тут сами смотрите. Ну, а дальше о любви, о чувствах, как и всегда, мод на русском радио. Послушаем, помечтаем немножко и, может быть, да-да, влюбляйтесь, если есть в кого.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы!
4: Не каждый массажист, вот поставишь там их рядом, да, одинаковые движения делают, угу. Но вот с одним хорошо, а с другим плохо, да. Потому что у него энергии нет.
5: Ну так и с людьми.
6: Так и в жизни. Но у меня есть тоже мой робот дома, Валера его зовут.
5: Все знают. У тебя дома Валера?
6: Да, и Валера есть.
4: Когда муж уезжает в командировку, на арену выходит Валера.
5: Валера, это фен.
4: Валера, пришло твое время.
5: Да.
1: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также Booking и подписки.
1: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
9: Быть одним единственным, конечно, здорово.
10: Но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
14: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Русская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. ОКРН 102-773-988-54-58.
15: Русское радио приглашает. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
16: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Цвет настроения — лето. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Да, знаете ощущение, когда ночь грядет, потому что для взрослых ночь это наконец-то поспать можно. Но для молодежи все только начинается. Эти самые прогулки, разговоры, музыка, посиделки. У каждого наверняка свое романтическое место секретное есть. Ну и у каждой молодости есть свои ночи, которые потом вспоминаются точно, абсолютно всю жизнь. С теми самыми людьми, песнями, историями, которые почему-то смогли случиться только после захода солнца. Поэтому да, Нюша знает, о чем поет. Наш с вами день прекрасный летний продолжается. Это Русское радио. Меня зовут Макс Орлов. Еще одна история, где можно подумать.
1: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

Голышом, как песни группы «Градусы», я, конечно, не предлагаю, но знайте, что русское радио ждет ваших рекордов, потому как на кону три поездки на двоих в Нижний Новгород в компании «Русских перцев». Да-да, все, что нужно сделать, это снять свое спортивное достижение на видео до 24 июля включительно, загрузить на сайт rusradio.ru, либо разместить на странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники, обязательно поставить хэштег «Русское радио на спорте», чтобы мы вас отыскали, смогли. И с 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для финала. Все подробности на сайте rusradio.ru.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио представляет с 21 по 30 августа 1500 музыкантов со всего света в сердце нашей Родины. Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» на Красной площади. Уникальное событие мирового значения. Музыка объединяет сердца и континенты.
10: 0+. Реализуется при финансовой поддержке Минкультуры России.
9: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
11: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря. Очень вкусно. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это группа Биз.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио. Ночь.

Тише, тише, тише, Танечка, не плачь. Знаем, что мячик не утонет и ничего с ним не случится. Вообще удивительная способность человека переживать расставание, клясться потом, что больше никогда не влюбишься, а через полгода уже выбирать шторы вместе с новым человеком. Да, любовь, она такая штука, никого никогда не спрашивает. Это группа Бис на русском радио. Только что новинка, которая называлась «Таня, не плачь». Знаю, что многие из вас сейчас отдыхают на дачных своих участках, и не только, если же летний отпуск еще где-то там, далеко, и совсем не маячит, ну, давайте тогда отдыхать вместе, где белый песочек, пляж вместе с Жанной Фриске в таком случае. Пускай в мечтательном варианте. Пока.

0: Реклама на русском.
1: Русское радио «Ростов-на-Дону» приглашает на праздник Ивана Купалы 4 июля, 12.00, станция «Морская». Розыгрыши, конкурсы и море подарков. По будням с 25 июня по 3 июля в дневном столе заказа выигрывайте билеты на праздник для всей семьи. Подробная информация в группе «Русского радио» «Ростов-на-Дону» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет?
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайд. Аком. Выгодные цены, гарантия. Доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
12: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
13: Премьера на домашнем.
14: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
13: О таком враче мечтают многие.
15: Этот красавчик свободен?
13: Но получит его только зрительницы домашнего.
16: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
13: Женский доктор.
17: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
13: С настоящим мужским характером.
18: Я здесь. Рядом.
13: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
19: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
20: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
21: А где все эти богатые свекрови из сериалов, которые говорят: «Я дам тебе миллион долларов, только не приближайся к моему сыну»? Где?
22: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: «Русское радио». Радио. Радио.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. В России предложили День любви, семьи и верности сделать выходным для многодетных семей. С инициативой выступил член ОПРФ Владимир Гриб, сообщает ТАСС. По его мнению, дополнительный свободный день позволит родителям провести время в кругу близких и вместе принять участие в праздничных мероприятиях. Кроме того, предоставление выходного станет жестом уважения к семьям с детьми со стороны государства и бизнеса, уверен общественник. С начала этого года донские дорожники нанесли более 5500 километров новой разметки, оборудовали вдоль магистрали более 20 километров сети освещения, смонтировали 700 метров новых барьерных ограждений. Это лишь часть большой работы по повышению безопасности и комфорта движения на дорогах Ростовской области. В Ростове-на-Дону продолжается плановая проверка тепловых сетей гидравлическими испытаниями. На данный момент без горячего водоснабжения остаются жители более 1500 многоквартирных домов. Второй этап проходит в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах, где отключены 703 дома с плановым сроком подключения 6 июля. Третий этап, стартовавший 30 июня, затронул Ленинский, Кировский и Пролетарский районы. Здесь без воды находится 799 домов. Восстановление ресурса запланировано до 20 июля. 84% автопарка в России окрашено всего в три цвета – серый, белый и черный. Для сравнения, в 1995 году на эти три цвета приходилось всего 42% машин. 30 лет назад самыми популярными цветами автомобилей были белый, синий и красный, сообщает газета «РУМ». Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости, на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Да, лето, лето, лето, лето, лето, лето, мороженое, речка, вода, сколько там еще можно слов набросать, которые у нас у каждого персонально ассоциируются с этим прекрасным, любимым времени года. Временем года. Ну что ж, ладно, 0207 на календаре, значит, что мы распечатали июль месяц, наверное, самый жаркий. Ну вот, столица передает уже какие-то аномальные цифры, это значит, что мы точно будем с вами планировать ближайшие дни и вечера поближе к водоему. Пускай будет так, поближе держитесь и к приемнику, настроенному на волну русского радио, здесь точно хорошо. У микрофона Макс Орлов, и мы продолжаем. Что ты?

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 32 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Восточный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 34 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Это точно город?
4: Да, вы просто в сиянии. Вид на парк Патриарший, двор без машин, сад, школа, спорт и покупки рядом с домом. ЖК «Сияние» от «Югстройинвест». Литер 26. Раннее бронирование открыто. Звоните звездочкой 1920.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама на русском.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.

0: Кучерские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Согласна ли я взять мужья этого мужчину? Да что вы! Я тут просто так в фате пришла постоять!
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
5: Русское радио.
4: Русское радио. Всегда с тобой.
6: Русское радио. Радио большой страны.

0: Ну вот есть такие женщины, которые не просто вдохновляют. Вот рядом с ними начинаешь больше делать, больше мечтать, больше верить в собственные силы. И такие женщины редко знают, насколько сильно влияют на чужую жизнь. Но мужчины, поверьте, это подмечают. Даже когда не говоришь себе об этом сам, но твой КПД точно вырастает. Это пицца на волнах Русского радио для самых голодных. Если на носу где-то там замаячил обеденный перерыв, тогда, конечно, приятного аппетита. В остальном ваш музыкальный голод утолит Русское радио, как и всегда. У микрофона Макс Орлов. Ловите новинку и оцените, кстати, сразу.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, я Наталья Подольская.
3: А я Регина Тодоренко.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Подруга» на русском.

0: каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
1: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков.
0: Завтра в 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском.
2: Реклама на русском.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Русское радио приглашает.
3: Мороженое, чипсы.
4: Таких дедушек не бывает.
5: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
4: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
6: 6+. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты». Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

формула работает безотказно. Если кто-то где-то влюбляется, то кто-то где-то точно расстается. Так что в данном случае мы сказали всего хорошего и двинулись навстречу своей новой прекрасной жизни. Надеюсь, так. Лето продолжается под звуки и музыку русского радио. Пускай все у вас сегодня получается, но мы, как всегда, точно будем рядом.

вообще в любом комплименте важна интонация. Потому что фраза «моя рыбка» может звучать, с одной стороны, как нежность, а с другой стороны, может, как человек, который уже третий раз за вечер напоминает покормить аквариум. Но если в голосе есть любовь, женщина обычно это слышит быстрее любых слов и объяснений после. «Фабрика на русском» только что. Мы же движемся далее. Меня зовут Макс Орлов. Говорите приятности друг другу. Это всегда радует, особенно летом.

0: Рабинович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
11: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
12: И накопить на квартиру надо.
13: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
15: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
2: Подробности на русрадио.ру. 12+.
0: Русское радио представляет с 21 по 30 августа на Красной площади уникальное событие мирового значения. Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».
2: 0+. Реализуется при финансовой поддержке Минкультуры России.
16: К сожалению, не всякий гость вовремя понимает, что дома лучше. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

не знаю, как там Down, но наш Down, выражаясь языком песни Маши Вебер, в полном порядке. Лето делает свое дело, и город преобразился, утопает в зелени, в красках, наверное, так же, как и все слушатели Русского радио. Кстати, с большим приветом. Да, лето продолжается, и если вы еще не придумали, какими классными событиями наполнить это лето, оно должно быть наполнено яркими моментами, как книжка, которую потом будете перелистывать и вспоминать. Так вот, рассказываю, даю подсказку. Со следующей недели в столе заказов мы открываем раздачу крутейших призов и будем дарить вам пригласительные на стадионный концерт группы «Руки вверх». Да-да, вы не ослышались. Концерт пройдет в Москве в честь 30-летия группы. Ну и главное, записывайте, запоминайте, победителей ждет личная встреча с Сергеем Жуковым. Ха-ха. Не пропустите эксклюзивные подарки в эфире, пускай ваше лето станет запоминающимся вместе с Русским радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Дорогой, раз для нас больше не существует слов «я» и «мне», а только «мы» и «нам», тогда нам нужны новые сапоги на шпильке.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Страховщики опасаются замедления авторемонтов из-за проблем с доставкой запчастей. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Там отметили, что до регионов автозапчасти не доезжают из Китая в связи с проблемами логистики. Перебои с поставками бензина, а также дефицит деталей могут повлиять и на стоимость авторемонта. Кроме этого, из-за топливного кризиса производители молочной продукции рискуют сорвать сроки поставки торговым сетям и быть оштрафованными на 10-15% от стоимости товаров. С проблемами столкнулись, например, в Удмуртии, Волгоградской и Астраханской областях. Центральная избирательная комиссия направила приглашение для участия в наблюдении за выборами в Госдуму в 12 международных организаций и 103 страны. Об этом рассказала председатель ЦИКа Элла Памфилова. Положительные ответы получены уже из 43 государств. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. В этом году рекордное число 100-бальников по ЕГЭ. Их больше 9 тысяч. Об этом сказал эксперт по ЕГЭ Артем Кочегаров. По его словам, это рекордный результат. Столько 100-бальников в России еще не было. Окончательные данные по каждому предмету пока не опубликованы, однако уже известно, что число выпускников, получивших максимальный балл по истории, выросло в 1,5 раза. Ученые выяснили, что жирафы умеют считать. Исследователи проводили эксперимент на 4 животных из барселонского зоопарка. Каждому из них показывали 2 контейнера с кусочками морковки. А потом их накрывали крышкой, но на глазах у животных люди добавляли и убирали, а потом снова добавляли разное число кусочков. В 68% случаев жирафы быстро выбирали контейнер с большим числом морковок. По мнению исследователей, это число превышает процент случайного выбора. Вернусь буквально через час, а далее в эфире Макс Орлов, «Любимая музыка и лето» на русском радио.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио.
1: Ах, я подумал о том, что лето, офис и здесь какие-то свои летние правила, потому что кондиционер, как и у вас, наверное, тоже работает на пределе возможностей, и коллектив весь делится на два лагеря. Одни кричат, мне дует, другие говорят, а мне все еще Африка, сделай что-нибудь. Кто-то героически открывает таблицы, отчеты, а мысли тем временем где-то там находятся между пляжем, шашлыками, ближайшим водоемом, за окошком. В общем, работа в июле вообще требует особого профессионализма, считаю. Это когда тело само сидит на совещании, внутренний человек уже минут 40, как едет с открытыми окнами на встречу выходным. Только музыка русское радио спасает и говорит о том, что да, лето, оно здесь. Поэтому дышите полной грудью в этом часе, как и всегда, любимые песни на любимой волне.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону в эти минуты плюс 33, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Внимание! Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает выпускников 9 и 11 классов получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям транспортной отрасли, в том числе береговым специальностям, организация перевозок и управление на транспорте и операционная деятельность в логистике. Телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Оформили кредит за последние 3 года? Не знаете, можно ли отказаться от страховки или дополнительных услуг? Получите консультацию по вашей ситуации. Телефон 8 908 513 22 33. ИП Сватанюк Виктор Анатольевич. ОГРН ИП 323-619-600-089-848.
8: По-настоящему умные весы меняют показания в зависимости от пожеланий хозяйки.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
10: Может, я была тебе посланием.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Да, сейчас все меньше компас в руке, как ориентир в каком-нибудь лесу дремучем. Проводите аналогии ассоциации. Сейчас все больше доверяешь либо сердцу, либо гаджету. Но связь тоже может подводить. Поэтому, конечно, в данном случае все-таки доверять лучше своим ощущениям, чувствам, да, тому же сердцу. Оно подсказывает верное направление. Компасы. Сергей Лазарев на волнах Русского радио прямо сейчас. Мы же с вами движемся только вперед. Другого направления нет, и лето будет точно за нами. Меня зовут Макс Орлов, делайте громче и давайте покачаемся на волнах.

0: Там свои шутки. Не кислые шутки. На русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио на спорте.
1: Нам покоряются рекорды.
0: С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
4: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
1: Подробности на русрадио.ру. 12+.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио приглашает.
6: Юрий Стоянов.
7: Дед, это я.
6: Федор Добронравов.
8: И я, дед Сладиков, тоже.
6: Впервые вместе на большом экране.
9: Таких дедушек не бывает.
6: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
1: 6+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
10: Увидел объявление: мы починим все, что отремонтировал ваш муж. Посмеялась. Но телефончик записала. Рекламная служба русского радио 5797799, код 49.

Если получается светить у вас, ну, значит, вы по меньшей мере светило. А если получается это делать через, например, улыбку, юмор, тогда вам сюда, на Русское радио, потому что есть возможность придумать собственную шутку, прислать их на сайт rusradio.ru и в один прекрасный момент услышать это в озвучке нашего русского перца Антона Юрьева. Автор, кстати, получает в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Круто? Круто. Все подробности на нашем сайте. Изучайте, придумывайте.

набор слов такой. Каждому слышится свое. Каждому, как и наверняка, слышится свой смысл, своя философия. Артика, Стена на Русском радио, модный поп. Ну что ж, ладно, здесь главный, кто правит балом, заказывает музыку во всех смыслах этого слова, это вы, конечно же, для вашего настроения, для вашего сердца. У нас еще есть следующий музыкальный час, стол заказов, об этом помните, просто не забывайте. Меня зовут Макс Орлов, я тут с вами танцую и пою, тоже вместе.

0: Реклама на русском.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 74-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на kaiser.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
5: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

Да, память, конечно, никуда от тебя не уходит. И всегда напоминает то, что было плохого, и то, что было хорошего. Как вот отсечь и сепарировать исключительно ненужное, оставить то, что нужно? Вот это, конечно, вопрос. В часе по заказам вашим будем обсуждать все самое приятное.

0: Реклама на русском.
1: Русское радио «Ростов-на-Дону» приглашает на праздник Ивана Купалы 4 июля, 12.00, станция «Морская». Розыгрыши, конкурсы и море подарков. По будням с 25 июня по 3 июля в дневном столе заказа выигрывайте билеты на праздник для всей семьи. Подробная информация в группе Русского радио «Ростов-на-Дону» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Деда,
3: да.
2: А когда мы будем твой дом пилить?
0: Семейная комедия «Дед Фомич».
4: Ты представляешь, ему умирать, а он в игрушки играет.
0: Возрастное ограничение 12+.
5: Одним словом, не внуки, а мафия.
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
7: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.

0: Печерские снеки. Свое всегда вкуснее. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь. Рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
6: Партнер проекта «Загородный комплекс Full House».
7: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс Full House – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор Ленина Ван, Садовая, 43.
6: 16+.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права!
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Орловской области бензин жителям будут продавать под надзором полиции. С субботы на каждой автозаправочной станции будут дежурить сотрудники МВД. Они должны будут пресекать нарушения со стороны недобросовестных автовладельцев, сообщили в пресс-службе областного правительства. С 4 июля в регионе топливо будут продавать с учетом госномера автомобиля. В четные даты на АЗС будут заправлять автомобили с номерами, которые начинаются на 02468, в нечетные на 13579. Минобороны отчиталась о масштабном ударе по военным предприятиям на Украине. Вооруженные силы поразили не менее 5 объектов военно-промышленного комплекса в Киеве. В их числе предприятия, производящие систему управления для ракет «Фламинго». Также целями были транспортно-логистический центр МЛП «Чайка». Там хранились дроны и боеприпасы к ним и склад горюче-смазочных материалов. А в Минобороны сказали, что удар нанесен в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру России. Жители и гости столицы на этих выходных смогут посетить множество мероприятий в рамках проекта «Лето в Москве». На городских площадках пройдут Доброфест, Ночь московского спорта, семейные игры и тренировки с олимпийскими чемпионами. Кроме того, в саду имени Баумана состоится благотворительный фестиваль «Город неравнодушных», приуроченный ко дню семьи, любви и верности. Он объединит тех, кто хочет узнать больше о некоммерческих организациях столицы. На благотворительной ярмарке представят изделия ручной работы, а все вырученные средства направят подопечным фондов. В московском ЗАГСе заметили необычную тенденцию. Имя Максим, которое много лет было в лидерах, впервые за долгое время покинуло пятерку самых популярных мужских имен. Еще в 2022-2023 Максима занимали уверенное третье место среди всех новорожденных мальчиков. В 2024 и 2025 имя опустилось на четвертую строчку. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости, новости. На русском. Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Время действительно поздравлять и дарить подарки. Оно пришло. Стол заказа по-ростовски. Меня зовут Юлия Максимова. Сегодня в день сюрпризов. Без них, ну, конечно, как. Поэтому у нас обязательно будет подарок. Это кино. Кино-подарок всегда приятно. А уж тем более на летний фильм должны сходить все. 8 июля «Горизонт Cinema and Emotion» пройдет показ фильма при поддержке Русского радио. Фильм «Трасса. Море. Море». Два пригласительных имеются. Следите за эфиром, не пропустите этот долгожданный сигнал. Ну, а также приглашение на наш праздник. 4 билета на вашу семью. Станция Морская. Это суббота. В полдень мы начнем праздновать праздник Ивана Купалы. Поэтому тоже нужно дождаться сигнала. Время подарков наступит. Все будет очень просто. Нужно будет дозвониться. Ну а сейчас можно написать. Группа ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону». Мессенджер «Макс Русского радио», который пригодится вам наверняка. Плюс 7-918-590-0488. Ну а еще хорошо провести время, потому что оно обеденная под прекрасную песню Юлианы Караулова и «Слава» в эфире Русского радио.

0: Но жара не прошла. Она здесь. Плюс 34 сейчас в Ростове солнечно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе также малооблачно. В утренние часы 27 тепла, днем плюс 35. Ветер восточный до 5 метров в секунду.
1: Реклама на русском. Усиление потенции. Быстро. УРА-ПРО. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
2: Вернуть здоровье так легко. В клинике УРА-ПРО.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Попробуй

0: Царские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь. Рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
10: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
11: Батарейка. Это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Любая женщина знает, для того, чтобы мышь убежала, на нее надо как следует навизжать!
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Ну, а я, наоборот, создаю атмосферу, когда хочется написать его. Дарья Даченко нашей группе ВКонтакте пишет: «Добрый день, Русское радио. Передаю привет семье Кузнецовым. Поздравляю мужа Романа с началом отпуска. Всем слушателям хорошего настроения дня. А вам удачного лета такого, чтобы с бурными интересными событиями, хорошими. Ну, а отпуск, надеюсь, вы проводите вместе. Ну, а Русское радио тоже рядом. Поэтому всем, кто отправляется отдыхать, набраться сил, эмоций, красивые места, ну и хорошие люди. А песни будут точно отличные. Дима Билана, Настя, новая в эфире Русского, а также Монокиня. Тикает намек на то, что время бежит вперед. Впереди у нас прекрасные подарки, тем более это кино. Так что настраивайтесь, пока пишите мессенджер Макс Русского радио. +7 918 590 04 88.

0: Новая песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза газом блестят.
0: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог. Русское радио.
2: Коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Реклама на русском.
1: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Сказать, чего я хочу.
3: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
0: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
4: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
5: Главденс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Я 2 часа колесила по городу. Измучилась вся. И тут мне навигатор нагло заявляет. Ну и где мы?
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Кино в подарок на русском радио Ростов-на-Дону.
1: Это да, когда точно хочется движу, идешь в кино. А сейчас движить должно быть в руках, потому что мобильный пригодится, в игре два пригласительных. «Горизонт Cinema and Emotion», 8 июля, 19:30, фильм «Трасса, море, море». О том, как любовь должна все-таки спасти абсолютно все, помочь в любой ситуации, даже в такой, когда в одной машине едут бывший и нынешний. В общем-то, очень романтично. По-летнему, поэтому, если вы хотите посмотреть первым этот фильм прекрасный, то сейчас будьте внимательны к моему вопросу. Итак, в этой машине, которая мчится в Сочи из Питера, находится Тёма, мы уже выяснили, это фотограф, его бывшая жена Саша, ее нынешний жених, а также еще попутчица одна Кира. Но кто она? У меня варианты ответа есть. Итак, это актриса, это бариста или это автостопщица? Очень, мне кажется, интересные варианты. Вы уверены, я знаю, что правильный ответ выберите. Поэтому это быстро можно сделать. В виде цифры ответ прислать 1, 2 или 3. Мессенджер Макс русского радио Ростов-на-Дону. Напомню, номер +7 918 590 0488. Итак, Кира, которая едет с этой интересной троицей. Кто она? Актриса, бариста или автостопщица? Варианты жду. Мессенджер еще раз напомню. Макс, номер +7 918 590 0488. И вместе уже очень скоро, 8 июля, посмотрим данный фильм «Горизонт Cinema and Emotion». Пишите скорее. Желаю вам победы. А помощь оставляю елку и Владимира Преснякова.
0: Кино в подарок на русском радио.

0: Кино в подарок на русском радио Ростов-на-Дону.
1: Как я все-таки была права, так любители много кино, и которые следят за новинками, которые скоро покажем, тоже много. Абсолютное большинство сегодня верно ответили на мой вопрос несложный. Кто же у нас мчался? Трасса «Море-море», фильма о нем идет речь. 8 июля мы покажем «Горизонт Cinema and Emotion», о том, как троица, которая состоит из очень красивой девушки, с бывшим и нынешним. И еще одна девушка есть, Кира. Вот был вопрос, кто же она? А она могла быть и актрисой, и бариста, но действительно она автостопщица. И у нас быстрее всех отметила это Людмила. Я поздравляю вас, Люд, желаю хорошо провести время, приятной компании. Берите два пригласительных, уже ваши. И, конечно же, удовольствие получить от фильма такого летнего и романтичного. А вам завтра желаю всем удачи, потому что «Кино в подарок» продолжается в эфире Русского радио.
0: «Кино в подарок» на Русском радио. Аромат.

0: 8-800-103-0. 4 билета вскоре будут ваши.
1: Реклама на русском.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю. СК-10.
4: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Партнер проекта – загородный комплекс «Full House».
2: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Full House» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
0: 16+.
8: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: подарков на русском радио.
1: Ох, сейчас узнаем, кому повезло. Слушательница была счастлива, насколько я слышала. Сейчас в прямом эфире еще раз проверю. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Марина, ну как ощущения?
2: Ой, я и в восторге, и на нервах, потому что очень-очень не ожидала, что я дозвонюсь. Ну, очень-очень рада этому.
1: Тем более, такая жара, которая располагает что-нибудь морское в своей жизни, конечно же, внести. Поэтому 4 июля, Марин, уж не знаю, большая семья, берите всех и приезжайте в станцию морскую. Поздравляю вас.
2: Спасибо большое.
1: У вас теперь есть возможность передать тоже кому-то приветы, порадоваться, чтобы они смогли за вас.
2: Ой, за меня сейчас рад мой небольшой коллектив. Они очень рады, они меня всегда поддерживают. И мою помощницу, которая всегда мне помогает, подружку Марину.
1: Вот вашу...
2: Хочу поздравить. Спасибо.
1: Команде, которая вся за вас, конечно, желаю также дружно проводить время, слушать русское радио, пусть тоже участвуют, будем всем рады. Ну, а вам желаю.
2: А мы всегда участвуем. Спасибо большое.
1: Счастливого лета! А уж тем более уже на празднике Ивана Купала участвовать в наших розыгрышах, потому что уж мы с Александром Фадеевым постараемся сделать запоминающийся праздник, тем более он семейный, поэтому приезжайте обязательно 4 июля, станция «Морская», полдень на начнем, и будет весело, обещаю и ручаюсь. А у нас градусы дальше в столе заказов. Уже завтра также время подарков наступит. Время, когда нельзя его пропускать. Ну и сейчас не упускайте. Можете еще прислать сообщения, приветы и поздравления.
0: Время подарков на русском радио.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
10: Помогите!
0: Комедия «Холоп 3».
11: Мы перевоспитываем мажоров.
12: Папа у нас точно мажор.
13: А мама?
12: А мама у нас форс-мажор.
0: Возрастное ограничение 16+.
14: Бога ради, помилуйте, по-братски, а?
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Возможно, сегодня эти слова можно сказать своим питомцам. Всемирный день собаки отмечаем 2 июля. Ну и день сюрпризов. Пусть удастся. Может быть, для кого-то сюрприз будет, что сегодня внеплановый день рождения, поэтому именинников поздравлю. Не так уж их много. Иоанн, Иван и Мария. Хорошего вам дня. Внимание, ну, конечно, окружение, потому что они сейчас уже как-то все знают и найдут возможности вас поздравить. А от нас новиночка от Жасмин. Я желаю прекрасного дня, настроения шикарного, хорошего лета и... конечно, эмоции. Еще раз вас зову в субботу с нами провести время, отпраздновать Ивана Купалы. Ну, а здесь была Юлия Максимова. И помните, что все будет хорошо.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить.
3: Привет, это Жасмин, и вы слушаете мою новую песню.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Центробанк не считает, что из-за топливного кризиса повысится инфляция. А по словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, исходит из того, что это временная ситуация. По ее словам, важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции. Ранее маркетплейсы и продуктовые сети говорили о скором поднятии цен из-за проблем с дефицитом бензина. Между Россией и Танзанией впервые запущено прямое авиасообщение. Столичный аэропорт Внуково принял первый рейс национальной авиакомпании Air Tanzania. В Москву прибыли 123 пассажира, сообщили в Минтрансе. Перевозчик будет выполнять полеты по маршруту Дар-эс-Салам, Москва-Занзибар 3 раза в неделю. По вторникам, четвергам и субботам. Авиабилет до Танзании обратно в Москву уже можно найти на агрегаторах. Стоимость перелета до Занзибара стартует от 40 тысяч рублей. Полет занимает 10,5 часов. Москва помогает внедрять единые цифровые стандарты строительства по всей стране. Мэр Сергей Собянин сообщил, что технологии искусственного интеллекта в этой сфере будут внедрены в 21 регионе России. Благодаря новым стандартам в столице в прошлом году удалось построить 16 миллионов квадратных метров недвижимости. Инструменты искусственного интеллекта применяются не только для строительства жилья, но и для инфраструктурных проектов – школ, больниц, мостов и новых станций метро. Аналитики назвали самые безопасные города мира. Первые четыре позиции занимают города в Арабских Эмиратах. Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Шарджа. Индекс безопасности отражает уровень преступности, угрозы терроризма, коррупцию и общую социальную стабильность. Самый высокий уровень среди российских городов в Нижнем Новгороде. Его индекс сопоставим с Веной и Мадридом. Далее идут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: А вот как раз сегодня, 2 июля, официально заканчивается период белых ночей в Санкт-Петербурге. Стартанул он 11 июня. Пик, ну это 20-22 июня. А примерно к 15-17 июля вообще окончательный эффект белых ночей сойдет на нет. Ну, в принципе, еще можно успеть насладиться этой красотой. Привет, друзья! Привет, Санкт-Петербург! Привет, Москва! Привет, Нижний Новгород! Казань! Привет, Челябинск! В общем, перечислять все города не буду, где вещает Русское радио, на это просто не хватит времени. Просто скажу здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Иван Соловьев, это я. Очень рад со всеми поздороваться, очень рад провести с вами ближайшие несколько часов. Ну и, конечно же, музыки. Музыки целое море. Давайте продолжать. Группа «Добро» и Татьяна Куртукова. Прямо сейчас на русском.
1: Алло,

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 34, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха около 35 градусов жары.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама на русском.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и Бекаменюкин ИУ. По ГРНП 325 619 600 156 873.
7: Высотаремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
12: Русское радио.
11: Всегда с тобой.
12: Русское радио. Радио большой страны.
11: Что слушает страна?

0: Слышится.
1: Да, услышит весь район. Закон тишины еще никто не отменял. Не нарушайте общественный порядок, не нарушайте тишину в неположенное время. И вы знаете, еще что удивляет? Вот еду я иногда, ну как иногда, практически каждый день добираюсь до офиса в вагоне на МЦК, и там есть такой вагон тишины. Во всем составе один по центру вагон тишины. Ну, то есть, если ты находишься в этом вагоне, то, значит, музыку слушаешь только в наушниках, звук у телефона, конечно же, убираешь, и уж тем более по телефону не разговариваешь. Нет, не готовы наши люди понимать это буквально. Никогда, наверное, этого не произойдет. Ладно, не буду о грустном, вы слушаете Русское радио, давайте о веселом, давайте о музыкальном. Артур Пирожков будет делать все, что захочет через несколько минут. Мари Краймбрери и город 312 через пару мгновений. Меня зовут Иван Соловьев, всем привет!

0: свои шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
4: Ну,
2: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Руй в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: квартиру сниму на суточную.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: «Русское радио» представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Ничего мне от тебя не надо, золотая рыбка.
5: Позови платиновую. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 4.

0: Ой, я вам сейчас подкину одно дельце, которым можно заняться в ближайшее время, и это вам очень понравится. Очень, ребята, снимайте свои спортивные достижения на видео и публикуйте их у нас на сайте rusradio.ru или у себя в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассниках с хэштегом «Русская на спорте». Зачем это нужно? А затем, что у нас для вас целых 3 поездки на двоих. С русскими перцами можно отправиться в Нижний Новгород на спортивные выходные. В общем, до 24 июля включительно. Снимайте видео, загружайте, куда я уже озвучил. И, собственно, ждите результатов. Русские перцы начнут выбирать победителей дня для финала с 13 июля. Надеюсь, я вас не запутал. Но более подробную информацию смотрите на нашем сайте rusradio.ru. О, спорт и жизнь. Меня зовут Иван Соловьев. Скоро Роман Архипов с новинкой появится, Влад Соколовский и Иракли прямо сейчас для нас.
1: Новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою,
2: просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Иракли, и вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
1: Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Я один раз нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника, сопелька такая.
3: Да.
2: Вот, прям.
3: Или вот. С открытыми глазами.
4: А с открытыми глазами чихнуть невозможно.
3: Я чихаю иногда так за рулем приходится.
4: Это не чих называется,
3: Полин. А что это?
4: Это по-другому, за кадром.
2: Нет, она этого не делает, она фея.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
0: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budzhe.t2.ru.
6: Велкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
14: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
15: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года.

0: Научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио. Я жду тебя.

0: «Все будет хорошо» — новинка от Романа Архипова. Если действительно вы сейчас нуждаетесь в такой поддержке, в таких словах, ну так берите, ребята. Это для вас. Для вас, дорогие. Помните, за черной полосой всегда белая. Всегда. Никаких других вариантов просто не существует. Если вдруг сейчас вот вам кажется, что все, мир рухнул, все пропало, в тартарары все улетело. Нет. Нет, нет и просто нет, и все. Все будет хорошо. Русское радио с вами, мы всегда вам поможем, мы всегда вас поддержим, мы всегда вас развеселим и, конечно же, заставим улыбнуться хотя бы один раз. До конца этого часа еще много любимой музыки, много лучших любимых песен. Группа «Фабрика» подхватывает эстафету. Хорошего всем дня.
1: Иван Соловьев на русском радио.

0: Единородная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на Русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Русское радио Ростов-на-Дону приглашает на праздник Ивана Купалы 4 июля 12:00. Станция Морская. Розыгрыши, конкурсы и море подарков. По будням с 25 июня по 3 июля в дневном столе заказа выигрывайте билеты на праздник для всей семьи. Подробная информация в группе Русского радио Ростов-на-Дону ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия – 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
6: Русское радио. Все будет хорошо. Русское радио. Это родные нулевые. Десятое.
7: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
6: Кипящие, настоящие.
8: Мы летим, полуночное такси.
6: Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. В России предложили День любви, семьи и верности сделать выходным для многодетных семей. С инициативой выступил член ОПРФ Владимир Гриб, сообщает ТАСС. По его мнению, дополнительный свободный день позволит родителям провести время в кругу близких и вместе принять участие в праздничных мероприятиях. Кроме того, предоставление выходного станет жестом уважения к семьям с детьми со стороны государства и бизнеса, уверен общественник. С начала этого года донские дорожники нанесли более 5500 километров новой разметки, оборудовали вдоль магистрали более 20 километров сети освещения, смонтировали 700 метров новых барьерных ограждений. Это лишь часть большой работы по повышению безопасности и комфорта движения на дорогах Ростовской области. В Ростове-на-Дону продолжается плановая проверка тепловых сетей гидравлическими испытаниями. На данный момент без горячего водоснабжения остаются жители более 1500 многоквартирных домов. Второй этап проходит в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах, где отключены 703 дома с плановым сроком подключения 6 июля. Третий этап, стартовавший 30 июня, затронул Ленинский, Кировский и Пролетарский районы. Здесь без воды находится 799 домов. Восстановление ресурса запланировано до 20 июля. 84% автопарка в России окрашено всего в три цвета – серый, белый и черный. Для сравнения, в 1995 году на эти три цвета приходилось всего 42% машин. 30 лет назад самыми популярными цветами автомобилей были белый, синий и красный, сообщает газета «РУМ». Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
3: Привет-привет. Здравствуйте. Как вы? Как настроение? Как самочувствие? Слушайте, ну мы сейчас, конечно, делимся все на два лагеря. Первый лагерь — это те, кто уже отдохнул, это те, кто уже побывал в отпуске, неважно, зимой, весной или летом. Ну и второй лагерь — это те, кто только в предвкушении. Первые такие, знаете, умиротворенные, ну если были в отпуске вот недавно, загорелые, как шоколадки, довольные жизнью. Ну и вторые, немного нервные, немного в мыле, немного в запаре, но тоже с хорошим настроением, потому что в предвкушении. Я отношусь ко второй группе, но я, конечно, не нервничаю нисколько, ни в какой запаре не нахожусь, а наоборот, своим спокойствием и поддержкой вот я весь для вас. Пожалуйста, берите, принимайте. Иван Соловьев, это я, на Русское радио, это мы. Впереди Владимир Пресняков, Сергей Лазарев и Ханна прямо сейчас.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 34, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха около 35 градусов жары.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Что слушает страна?
5: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
6: Если кольцо, значит мы вместе.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

Шутить на всю страну — это не странно, это абсолютно нормально. И мы вам это предлагаем сделать. Предлагаем принять участие во втором сезоне классной истории. Антоновка по-русски, некислые шутки. Что нужно сделать? Нужно просто придумать свежие шутки, классные, веселые, такие, знаете, зажигательные. Отправить на сайт rosradio.ru. Лучшие, ну, конечно, мы выберем, и лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а авторы лучших шуток получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. И это не шутки, это правда. Все подробности смотрите на нашем сайте rosradio.ru. Пора, друзья, ваши шутки покорить наш радиоэфир и прозвучать на всю страну. Ну а пока на всю страну звучат лучшие песни. Марфа, Натан и Алсу в дуэте прямо сейчас здесь на русском. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет. Буду любить.

0: Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
7: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. Купидон. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

7-8, да-да-да, считаем дни, сколько осталось до того самого момента, когда мы начнем раздавать супер подарки. Ребятки, уже со следующей недели, со следующей в столе заказов мы будем дарить пригласительные на стадионный концерт легендарной группы «Руки вверх», который состоится в Москве в честь 30-летия группы. Но это еще не все. Победителей, представляете, ждет личная встреча с Сергеем Жуковым. Это очень круто. И неважно, сколько вам лет, 15, 30 или 50, под звуки этой группы всегда хочется петь, танцевать и поднимать руки вверх, правда же? Вот давайте прямо сейчас и проверим. Назови его как меня, «Руки вверх» в эфире Русского радио.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Вчера в гостях у вечернего шоу была группа «Серебро», одна из участниц Аяна из Казани. И мы с ней за эфиром разговорились про татарскую кухню. И вы знаете, меня это так вдохновило на кулинарный подвиг. Я сегодня проснулся пораньше и приготовил вак-белиш. Это традиционное блюдо татарской кухни. Это такие открытые пирожки с сочной начинкой. В переводе с татарского вак-белиш означает «маленький пирог». Ну вот такие мини-пироги у меня и получились. Аппетитные и вкусные. Давайте начнем с теста. Но элементарное, бездрожжевое, на кефире. В кефир комнатной температуры добавляем соду, соль, растопленное сливочное масло и просеянную муку. Все, вымешиваем тесто до тех пор, пока оно не станет эластичным и не будет прилипать к рукам. Даем тесту отдохнуть полчаса. Пока начинка. Мелким кубиком сырой картофель, репчатый лук и мясо. Лучше говядину. Но в моем рецепте не мелко рубленное мясо было, а фарш. Это допустимо. Соль, черный перец, перемешали, начинка готова. Все, ребятки, делим тесто на ровные части, катаем шарики. Каждый разминаем руками, раскатываем скалкой в круг, выкладываем начинку и собираем вот ту самую легендарную форму от края к центру, таким, знаете, веером, оставляя по центру отверстие. Это важно. Смазываем взбитым яйцом и в разогретую духовку 200 градусов на 40 минут, а потом достаем в каждое отверстие, в каждый вак-белиш кубик сливочного масла и снова в духовку еще минут на 10. Готово! Красивые, румяные, сочные! Огонь, одним словом. Посмотрите сами и сохраните себе этот рецепт. Он вас ждет в моем кулинарном канале, в Макс. Открывайте мессенджер Макс. Давайте я подожду. В поиске набирайте Иван Соловьев. Вот он, мой канал. Подписаться не забудьте. Я вам очень-очень рад. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском. Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на Туту.ру, 6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру.

0: мы с вами не упустим даже минуты. Стол заказов на Русском радио уже готов распахнуть свои двери, чтобы принять вас, дорогих любимых слушателей Русского радио, в свои объятия. Стол заказов начнется в 17:00. После выпуска новостей заходите в мессенджер Макс, в наш канал. Если вы еще не подписаны, заходите, находите нас, Русское радио, подписывайтесь. Прямо сейчас опубликуем пост о том, что стол заказов скоро начнет свою работу. В комментариях пишите, поздравляйте, приветы передавайте, делитесь своим шикарным настроением. Я, Иван Соловьев, все увижу и буду с удовольствием, с огромным удовольствием в эфире все это читать. Напоминаю, стол заказов 17:00. Там мы услышимся.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить себя за то, что

0: Реклама на русском.
1: Одно из старейших учебных заведений Юга России, Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает юношей и девушек получить высшее образование по перспективным и высокооплачиваемым специальностям водного транспорта, в том числе береговым. Технология транспортных процессов, телефон приемной комиссии 8 800 63 333 28 34. 8 800 63 333 28 34.

0: Богучарские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
3: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
13: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
14: Русское радио.
13: Всегда с тобой. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
15: Как устроен этот мир? Что имень не храним? Правда одна, нет или да?
13: Любимая на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Особое внимание было уделено регионам с самой сложной обстановкой, требующим принятия дополнительных адресных решений. В первую очередь тем, где нет вертикально интегрированных нефтяных компаний. Минэнерго поручено представить конкретные меры для стабилизации ситуации. И к другим темам. В стране все готово к широкому использованию цифрового рубля, передает AF.ru со ссылкой на заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В стране будет три формы национальной валюты – наличная, безналичная и цифровая. Наличные деньги никуда не уходят, они останутся в обороте, подчеркнула Набиуллина. Граждане смогут пользоваться цифровым рублем по желанию. Обязательным его использование будет лишь для банков и торгово-сервисных предприятий. Цены на новые автомобили в стране выросли на 107% за 10 лет. По данным Автостата, средняя цена нового легкового автомобиля по итогам первой половины текущего года составила более 3 миллионов рублей. По словам экспертов, сейчас в стране практически не осталось новых автомобилей дешевле миллиона рублей. Доля таких машин на классифайдах не превышает 2%, причем многие указанные там цены лишь маркетинговые. Искусственный интеллект в работе используют 44% офисных сотрудников. 3% делают это без ведома работодателя или вопреки ограничениям. По данным руководителей, полный запрет на использование нейросетей действует в 5% компаний. Чаще всего такие правила вводят государственные организации, медицинские учреждения и банки. О наличии запрета со стороны работодателя сообщили лишь 2% сотрудников. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Вот для того, чтобы стол заказов прошел, как всегда, шикарно, что нам нужно? Нам нужны приемники, настроенные на русское радио, мобильные телефоны в руках и наше с вами классное настроение. Ну что, у нас это все есть, поехали. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». Уже опубликован пост о том, что стол заказов распахнул свои двери. В комментариях оставляйте свои сообщения, я уже вижу первые прилетевшие, начинаю читать. Привет всем сотрудникам, всем коллегам, передает Юлия Соколова. Вам на всех этажах, где находитесь, хорошего настроения. Привет всему Череповцу, Вологодская область. Хорошего всем настроения и вечера желает Степан и Коломне. Отдельный пламенный привет. Огромный привет папе Артему. Он в дороге, он едет за младшим братом. Пусть у него поднимется настроение. Желает сын Тимур. Привет коллективу магазина «Светофор» Нижегородской области. От Кати Лебедевой прилетело сообщение. Привет, Русское радио, привет, Иван. Привет Роману Николаевичу. Передает Ирина. Привет операторам из Ростова-на-Дону, передает Ольга Летникова. Поздравляю свою любимую мамочку Надежду Спиридонову из маленького города Камышлова. С днем рождения. Здоровья тебе, дорогая наша. Мы тебя очень сильно любим, очень тобой дорожим, твои дети. Вот так, ребята, и пройдет ближайший час здесь на русском.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 34, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха около 35 градусов жары.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Лечение простатита, аденомы. Быстро. УРА-ПРО. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
3: Вернуть здоровье так легко. В клинике УРА-ПРО.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь. Рядом.
7: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
15: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна. Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ольга передает привет любимому человечку. Вот что пишет. Фантазия. Так хочется нажать на кнопку «Телепорт» и оказаться в твоих объятиях. Обнимаю, очень тебя сильно люблю. Ой, да, я тоже хочу такую кнопку. Привет, Русское радио. Привет, сыночку Роману Гребенкину на теплоход Мустай Каримов. Он там работает поваром. Кок! И всей его команде большой привет, ребята, держитесь, вы самые лучшие, вам все по плечу. А также привет подруге, однокласснице Оревичке, у тебя все получится, все будет хорошо. Привет и передала Марина из Новоалексеевска, это Краснодарский край. Огромный привет дочке Анечке и своему любимому мужу Сергею, передает Елена из Подольска. Муж сейчас на работе, Серега, терпи, еще остался часок, а мы печем пиццу и ждем тебя домой. Обожаю. Вкусные сообщения. Поздравляю племянницу Владу Семенову с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, благополучия, исполнения желаний. Поздравляет с уважением семья Упоровых. Привет, город Шахты. Семен Савченко, мы тебя очень любим. Давай скорее ремонтируй автомобиль. Видимо, куда-то собрались. Жена Ольга и дочь Лизочка привет передали. Привет из Невинномысска любимой жене Лене Костенко передает Евгений. Привет любимому мужу Анатолию Ишанову и деткам Кате и Александру. Я вас очень люблю. Галина из Волгограда.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 15+.
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Женщины должны править миром! Тогда у мужчин будет больше времени лежать на диване и смотреть футбол. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: конечно же, не ждите. Пишите сообщение прямо сейчас, стол заказов на Русском радио. Заходите в мессенджер Макса, наш канал Русское радио. Вот видите пост о том, что стол заказов в разгаре. В комментариях оставляйте привет и поздравления. Привет дочке Еве, она грустит на даче. Привет от Виктории. Я вот не понимаю, как можно на даче грустить? Я наоборот грущу, когда я не на даче. Поздравляю сестру Оленьку с хорошим настроением и отличным отпуском. Поздравила Екатерина. Галина, мама Галина, привет передает дочерям Ксении и Владиславе Кукиным. Зятю Валентину большой привет, а внучке Евочке. Пусть у вас все будет хорошо, я вас очень сильно люблю. Татьяна передает привет из Павлова, Нижегородская область. Едем в субботу в Городец, на сыроварню, а еще на оленью ферму. Шикарные планы, Татьяна, даже немного завидую. Привет из солнечной Бурятии, большой-большой привет любимой сестренке. Лена, я тебя люблю и очень скучаю. От Марины Баталовой прилетела. Привет, Русское радио, привет, Иван. Это Роман, ваш постоянный слушатель. Иван, передай, пожалуйста, любимой моей огромный привет и сладкий поцелуй. Я ее всю-всю-всю целую, целиком-целиком. Роман, какой вы романтичный. Правильно, так и надо. Привет любимому супругу передает Кристина Булгарева Алексею Николаевичу. Мы с тобой совсем справимся. Ты для меня самый лучший и самый любимый. Знай это и запомни. Привет любимой жене от Дениса. Буба, не грусти, все будет хорошо.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Огромный привет семье Скоробогатова. Мы всей Курганской области собираемся ехать за ягодами, сообщает Юлия. Ну, хорошей вам тихой охоты. На ягоды тоже нужно охотиться. Привет сыну Василию из Омска. Ты у меня самый-самый лучший. Передала привет Ольга. Привет и хочу поздравить Алиночку с днем рождения. Привет ей большой, во-первых. Во-вторых, поздравляю. В-третьих, здоровья, счастья, благополучия. Кондратий из Тольятти. Привет маме Марине от Леры. Привет, Русское радио. Хочу передать огромный привет всей нашей веселой и дружной группе «Отдых». Ребята, готовность номер один к походу. От Олечки и Иришки из Сабинки. Привет, хотим передать и поздравить нашу любимую мамочку Надежду Спиридонову из маленького городка Камышлово. С днем рождения! Здоровья тебе, дорогая наша! Мы тебя очень сильно любим, очень тобой дорожим, твои дети. Хочу передать привет Валентине Анатольевне и Сергею Георгиевичу, моим дорогим любимым родителям. Они сейчас отдыхают в санатории в Ярославской области. Отдыхайте, здоровье поправляйте. Привет передала Наташа. И от Александра большой привет всем жителям поселка Федотово с пожеланием хорошего вечера.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
3: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
8: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
9: Подробности на rusradio.ru. 12+.
10: Зачем же сразу терапевту?
11: Меня надо морю показать. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
12: Новая песня на русском.

будет дождь. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Вообще похолодание на Москву надвигается, поэтому... Ох, чувствую, придется нам план это на выходные с вами корректировать. Ладно, поживем, увидим. Ребятки, финальная порция ваших сообщений в столе заказов. Привет из Петрозаводска. Всем пассажирам автобуса, который сейчас едет из Вологды в Петрозаводск. Сыночку Корзиночки, большой привет. Он в этом автобусе, Александр его зовут. Мама передает. Сыночка, я тебя жду. Ужин тебя ждет. И сестренка тоже тебе привет передает. Привет, Иван, передаю привет всей своей семье, сестре Светлане, ее дочерке Вике. Большой привет от Ольги из Самарской области. Пламенный привет замечательному мужчине на свете, Александр Игоревич. Я тебя очень-очень-очень-очень люблю. Благодарю тебя за все, что ты для меня делаешь. Ты мое счастливое счастье, твоя Светлана Андреевна. Огромный привет хочу передать в город Краснодар и поздравить Александра с днем рождения. Саш, с праздником! Всех благ, мирного неба над головой. Еще хочу передать привет сыну Богдану. Он сидит, ест малину, слушает русское радио. Мужу Олегу тоже привет. Он в огороде там что-то копошится. А также привет сестре Анюте и племяшке Дане Рытиковым. Люблю вас, мои родные. Это Ольга, город Керчь. Ну и себя поздравляю с началом отпуска. Ох, ребятки, поздравляю всех, у кого завтра... Ну, финальный день перед отпуском. Хорошо вам, классно отдохнуть. И у всех, конечно же, пусть все будет хорошо. Закрываю стол заказов. Следующий выйдет в эфир.

0: стекло. Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компании «Форд». Застройщик ООСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: Партнер проекта – загородный комплекс «Full House».
14: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Full House» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
13: 16+.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: Настроение уйти после второго урока. Но я на работе.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Русское радио. Что слушает страна?
19: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
18: Русское радио.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране заработал оперштаб по борьбе с кибермошенничеством. Под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем, а также разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод». К работе также подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные. И к другим темам. В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд по платным дорогам в летнее время для многодетных семей. По мнению депутатов, актуальной такая мера могла бы быть с 1 июня по 31 августа, либо в другой период, связанный со школьными каникулами и массовыми семейными поездками. Бесплатный проезд мог бы распространяться на один легковой автомобиль многодетной семьи. Реализовать механизм парламентарии предлагают через госуслуги. Также сегодня в Нижней палате парламента предложили снизить стоимость ОСАГО для мотоциклистов. Авторы инициативы напомнили, что в декабре прошлого года Центробанк расширил тарифные коридоры ОСАГО для большинства видов транспорта на 15%, а для мотоциклов на 40%. При этом мотоциклы используются сезонно в большинстве регионов не больше 4-5 месяцев в году. Но это не учитывается в действующей тарифной политике. Между тем, страховщики готовят новый продукт. Он будет защищать автомобилистов от поломок двигателей из-за некачественного топлива. Об этом заявили во Всероссийском союзе страховщиков. Там отметили, что сейчас отдельной страховки на случай выхода автомобиля из строя из-за неподходящего топлива не существует. Однако такая услуга может появиться на фоне возможных изменений в требованиях к качеству топлива. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Иван. На русском радио Иван Соловьев.
3: А знаете что, ребят, вот единственная причина, по которой мы можем остаться или задержаться вечером в четверг на работе, это побольше переделать дел, чтобы завтрашнюю пятницу максимально разгрузить. Сидите на работе, если сейчас, вот надеюсь, только по этой причине вы там и находитесь. Ну что, здравствуйте, добрый вечер, хорошего всем настроения. Всем, кто в пробках сейчас застрял, удачи и терпения. Не надо колотить руль руками, не надо сигналить, не надо нервничать, от этого ситуация не поменяется. Это точно. Расслабьтесь, откиньтесь, откройте окна, включите погромче русское радио, и пусть все будет хорошо. Группа Добро, Звонкий Ася и Денис Клявер прямо сейчас на русском. Хорошего еще раз всем настроения. Оставайтесь с нами в нашей компании. И задуманное на вечер, конечно же, обязательно осуществится. А что-то мне подсказывает, планов на этот вечер у вас большое-большое количество. Погода-то какая шикарная. Оставайтесь с нами.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 34, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха около 35 градусов жары.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Это точно город?
4: Да, вы просто в сиянии. Вид на парк Патриарший, двор без машин, сад, школа, спорт и покупки рядом с домом. ЖК «Сияние» от «Югстройинвест». Литер 26. Раннее бронирование открыто. Звоните звездочкой 1920.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Лечение геморроя. Быстро. Ура-Про. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
7: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
9: Попробуй

0: Печерские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Партнер проекта – загородный комплекс «Фулл Хаус».
5: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор Ленина Ван, Садовая, 43.
6: 16+. Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
7: Оформили кредит за последние 3 года? Не знаете, можно ли отказаться от страховки или дополнительных услуг? Получите консультацию по вашей ситуации. Телефон 8 908 513 22 33. ИП Сватанюк Виктор Анатольевич. ОГРН ИП 323-619-600-089-848.
8: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио. Радио большой страны.
11: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

души. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

знаю, но это просто мечта. В конце тяжелого рабочего дня преодолеть все пробки побыстрее или час пик в общественном транспорте, приехать домой, а там стол накрытый, а ужин тебя уже ждет. И знаете, такой простой и понятный. Там, не знаю, тарелка борща со сметаной и укропчиком, кусочек сала еще. На второе пюрешка с котлеткой или макарошки с подливом. Ну и, конечно, салат из овощей. Обязательно майонезом, чтобы был заправлен, никак иначе. Ну а потом чай с булочкой или с пряником, или с вафлями, или, не знаю, с конфетами шоколадными. Вот такой нормальный, обычный ужин после тяжелого рабочего дня. Я этого вам и желаю, дорогие вы мои слушатели Русского радио. Иван Соловьев, это я. Отличного всем наступившего или наступающего вечера. Группа «Серебро», Владимир Пресняков и Елена Север. Таков наш музыкальный план на ближайшие 15 минут. Хорошего настроения всем.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Мам, а почему трава зеленая?
7: Откуда берется гром?
8: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
15: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

не скажу, что мало огня в их глазах. В их глазах огня предостаточное количество. Девчонки были вчера у нас в гостях, группа «Серебро». Дарья Айгуль и Диана, или Кейко, Айя и Ди. Много, много огня и в глазах, много огня в их песнях, много огня уж в их клипах. Стоит посмотреть. Слушайте «Русское радио». Ну и, конечно же, много музыки. Это к нам, это сюда, это вы по адресу. Меня зовут Иван Соловьев. Скоро группа «Винтаж». Сергей Лазарев появится и Григорий Лепс буквально через пару мгновений. Всем желаю хорошего вечера, хорошего настроения. Оставайтесь с нами в нашей компании.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
13: Правая рука – это та, на которой большой палец слева. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ева, я любила.
1: Ой, а знаете, что я очень люблю? Я очень люблю, когда Юлия Калинина приходит на работу. А я сейчас объясню, почему. Привет тебе.
2: Привет.
1: Она, значит, приходит всегда не с пустыми руками. То так. печеньки принесет, да, то да, какие-то да. принесет пряники вкусные, то вафли. Ты себя чувствуешь на кухне, как в вагоне поезда. Чашку чая завариваешь, а там все время вазочка с какими-то вкусностями.
2: А это для того, чтобы вы все были толстые, а я на вашем фоне стройная и красивая.
1: И ее дома подкармливают, а она из дома все приносит на работу. Ну, это даже очень мило. Это даже мило и хорошо.
2: Хотя тебе это не грозит, учитывая, сколько ты готовишь.
1: Это правда.
2: Выглядишь прекрасно.
1: А я как говорю, ешь все, что хочешь, но при этом двигайся больше.
2: Конечно, ровно на 5 копеек.
1: Да, да. Поэтому я тебе желаю вкус.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама на русском.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Экс. Сайт АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и ПК Минюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 6156 873.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Попробуй.

0: Черские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
3: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Русское радио. Что слушает страна?

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство предложило внести поправки в закон об исполнительном производстве в целях обеспечения защиты прав граждан при обращении взыскания на их денежные средства. Предлагается проиндексировать сумму взыскания по исполнительному производству с учетом инфляции, до которой наложение ареста на имущество должника не допускается. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. И к другим темам. Первые операции с криптовалютой в стране могут запустить уже в ноябре, пишет «Коммерсант». Московская биржа также подтвердила намерение запустить торги криптовалютой до конца года. Законопроект о регулировании криптовалюты могут принять уже 27 июля. По мнению экспертов, полноценно российский рынок цифровых валют начнет формироваться только в следующем году. Участникам потребуется время для встраивания продукта в клиентские пути. Торговые сети стали получать письма от поставщиков о возможных задержках грузов. Они ссылаются на проблемы с топливом и просят их не штрафовать. Участники рынка говорят, что ситуация пока не критична. Полки заполнены, а задержки чаще составляют 1-2 дня. Между тем, сети уже готовят письма с просьбой не ограничивать заправку фур с продуктами. Аналогичные меры просят ввести и компании такси. Сборная нашей страны завоевала золото и стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности, которая проходила в Тунисе с 27 июня по 2 июля. Финал состоял из двух туров по 7 часов. Наши школьники соревновались с более чем 70 участниками из 19 стран, включая Бразилию, Китай, Италию, Сингапур, Швецию и США. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Я сегодня в числе тех, кто ворчит и выступает за команду диванных критиков. Ну, конечно, все понимаю, что предсказывать погоду так же сложно, как поворот сюжета в аргентинском кинематографе. Но, ребят, почините, наконец, ваши бубны и прочие шаманские гаджеты. Договоритесь с богом Маниту или с кем-то из его команды. Разведите тучи руками, наконец. Но, пожалуйста, пожалуйста, пусть дожди в Москве будут хоть сколько-нибудь предсказуемы. А то, знаете, когда у ведущего мокрые сандали, в эфире звучат грустные песни, и вечер перестает быть томным и даже отчасти розовым. А мирчик на старте часа про трудности подростковых любовных историй. В общем, нечто печальное такое кап-кап-кап. Но это только минут на 3, на 4. А дальше все опять будет по плану. Елка, дискотека, аварии. Я, Юлия Калинина, вместе с вами до полуночи здесь, на русском.
3: Пусть

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Восточный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
4: Когда ко мне обращаются с фразой «нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Тут могла бы сказать, что у группы «Моя Мишель» иногда бывают хорошие песни, а иногда не очень, но это было бы неправдой, потому что песни замечательные. Иногда у каждого из нас бывает момент, который популярный спортивный комментатор обозначил как «не день Бекхэма». И если у меня это сегодня сводится к сырой обуви и ворчанию по поводу погоды, то для кого-то плохой день – это такая печальная норма жизни. Итак, представители каких профессий мы ругаем чаще всего? Ну, кроме синоптиков, конечно. Оказывается, 40% опрошенных россиян признались, что чаще всего ссорятся с работниками колл-центров. На втором месте – курьеры и таксисты, далее – сотрудники охраны и кондукторы. А вот синоптики в этом антирейтинге аж на 20-й строчке. Впрочем, надеюсь, все не погодных неприятностей, ни неприятностей профессиональных в вашей жизни не будет случаться вовсе. Пусть все будет хорошо.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Вот это, кстати, типичный девичий подход к решению вопросов. Если не возьмешь любовь, то знай, такой уже не будет. Если мы не поедем в отпуск, то все. Если не станешь помогать моей маме на даче, хлопну дверью, и тогда уж точно не будет ничего хорошего. Во всяком случае, в твоей жизни ближайшие лет 30, и да, я об этом позабочусь. Вот и психологи говорят, что мы с вами, девчонки, гораздо чаще выступаем с вот такими ультиматумами. Может быть, стоит как-то пересмотреть свой подход, а? Может быть, будем чуть мягче. В общем, подумайте об этом. Максим на русском.

одного хронический недуг, нуждающийся в лечении для другого, огромное достоинство, без которого и отношений нормальных не построить. Ну, например, эксцентричность, непунктуальность, любовь ко всякому экстриму. Этого всего надо или опасаться и держаться подальше, или воспринимать как вишенку на торте. Тут решение только за вами. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Главное, не бойтесь, любите и будьте бесконечно счастливы.

0: Реклама на русском.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды.
11: С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
12: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
13: Подробности на русрадио.ру. 12+.
14: Моя бабушка надеется на меня. Я Надежда Бабкина. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

Ну, не знаю, как для вас, бесценная моя. Для меня эта песня определила целый сезон. На старте лета Марфа выпустила вещицу под названием «Забери меня». И да, каждый раз еду на работу, бамс в плеере, включаю на полную громкость, и начинается драйв. Ну, что и говорить, эта песня стала по-настоящему счастливым билетом в новую, большую, яркую жизнь для восходящей звезды Марфы. Если она для этого до этого в популярных телевизионных шоу больше участия принимала, то теперь заключила контракт с одним очень известным музыкальным продюсером. И теперь, я думаю, у девчонки все будет хорошо. Она блестящая, яркая, талантливая, и у нее все еще впереди.

0: Реклама на русском.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллиона 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: радио. Больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Центробанки назвали перспективным открытие вкладов по видеосвязи. В проекте участвуют несколько банков, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, есть требования к видеосвязи, по которым можно будет открывать вклады. Это должна быть защищенная, надежная связь, чтобы мошенники не могли воспользоваться, отметила она. В Ростовской области сохраняется неблагоприятная пожарная обстановка. Согласно оперативной сводке Донского главка МЧС, до конца суток, а также завтра в отдельных районах области прогнозируется высокая пожароопасность. Местами в регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Речь идет о Куйбышевском, Матвеево-Курганском районах и северной половине Азовского района. С начала года дорожные службы Ростовской области нанесли более 5500 километров новой разметки, установили более 20 километров освещения и 700 метров барьерных ограждений. Эти меры направлены на снижение аварийности, повышение комфорта для водителей и пешеходов. До конца дорожного сезона запланировано обновить разметку еще на 7500 километров, смонтировать около 70 километров освещения, заменить или установить свыше 17 километров барьерных ограждений. Освещение появляется в тех местах, где оно особенно необходимо для безопасности. Более половины представителей российского ресторанного бизнеса считают спрос со стороны посетителей главным аргументом в пользу развития pet-friendly формата. При этом почти четверть владельцев собак уже периодически ходят с ними в кафе и рестораны. Чаще всего это москвичи и владельцы собак. С кошками в заведения общественного питания пока ходят значительно реже, так поступают 3% владельцев, однако потенциально такая возможность интересна для 10% россиян. В Ростове ясно, плюс 30. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Анастасия Самбурская может, конечно, найти кавалера для того, чтобы отправиться с ним на какое-нибудь показательное мероприятие, но стоит ей сказать: «О, ты моя хорошая», она тут же скажет: «Минуточку, я сама по себе хорошая». Невероятно самодостаточная, яркая, запоминающаяся каждый выход этой дивы. Это действительно событие, но не говоря уже о том, что лучшие друзья девушек, сверкающие яркие бриллианты, на Анастасии смотрятся особенно красноречиво. Они подчеркивают ее настоящий, может быть, русский, а может, голливудский шик. Это кому как больше нравится. А мы здесь на русском продолжаем блистать яркими хитами и отличным солнечным настроением. Всем привет! Там.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Восточный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрено отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333 21 66. Русское радио.

на самом деле у нас с вами летние денечки выдаются такие с температурными рекордами, что удивить кого-то вот такой саморекламой мой градус стал. Посмотри, какой я горячий, детка. Ну, это не лучшая реклама. Лучше это когда с прохладительным напитком, какой-то коктейль со льдом, и вот тогда все точно прекрасно. Ну, а что касается темы музкомпозиции только что исполненной группы «Градусы», это да, мы с вами удивительные создания. Нам обязательно нужно дождаться точки кипения, когда крышка на кастрюльке с любовным зельем уже стучит, подпрыгивает, пар бьет в разные стороны. И только тут мы такие: «А, ужас, что же делать?» Начинаем принимать какие-то экстренные меры, тушить огонь и пытаться как-то удержать ситуацию под контролем. А вот когда еще не 100 градусов, а, скажем, 99, мы такие: «Ну ладно, как-то ситуация должна разойтись, рассосаться сама собой». Но нет, дорогие мои, так не работает. Любовь — это штука спонтанная, но отношения все-таки нужно выстраивать. Причем нежно, трепетно и по возможности держась за руки. Про романтику не забывайте. Четверг уже идет к окончанию. Впереди пятница, а значит, выходные. Время любви, радости и волшебного ничего не делания. Конечно, вдвоем.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: А что, ванилин, он какой-то не такой на вкус?
4: Не, когда добавляешь, нормально.
5: Потому что когда перебор, он горький.
4: Да, там пропорция. Да?
5: Конечно, да. Почему в пакетиках так мало, всего лишь 1 грамм? Потому что он очень яркий на вкус, его надо совсем чуть-чуть.
4: Я таким же образом нечаянно попробовал, думал, что сахарная пудра разрыхлитель для теста.
3: Ой.
5: А, ну, вот и разбарабанило потом тебя.
4: Я тебе хочу сказать, все тесто разрыхлило.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: я думаю, что даже если Сергей Лазарев захотел бы пару минут помолчать, стоит ему появиться неважно где. Может быть, в поезде, в самолете, в продуктовом магазине или в аптеке, как тут же к нему бросают толпы поклонников и говорят: «Сергей, пожалуйста, не молчите, спойте нам хоть что-нибудь, хоть что-нибудь такое простое, легкое». В общем, мы не будем даже выбирать или настаивать. А Сергей, естественно, не отказывает и наверняка поет хотя бы пару-тройку куплетов из своих самых любимых песен. Но вообще, если подумать, дорогие мои, то у Сергея Лазарева имидж не меняется на протяжении уже многих-многих лет. И вот теперь бам, случилось невероятное. Сергей предстал в новом образе в своих соцсетях, он примерил усы и, надо сказать, от этого только выиграл. Еще более брутальный стал, еще более стильный. Если что, следите за соцсетями любимого исполнителя.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Реклама на русском.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
8: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

когда кому-то говорят, ой, ну ты не представляешь, это как будто подозрение в том, что у собеседника какая-то бедненькая, скудненькая фантазия. Поэтому, если вы не записались в команду покорителей Марса или не наткнулись случайно на Атлантиду, когда купались где-то в Черном море, знайте, что все остальное представить вполне можно. Самые смелые ваши фантазии музыкальные обязательно будут исполнены здесь, на русском, и вы не представляете, что у нас с вами впереди, а вот я представляю. А винтаж группа Биса с горячей премьерой ближе к окончанию этого часа Бахти и Туркен блеснут в эфире вашей любимой радиостанции. Зовут меня Юлия Калинина, вместе с вами до полуночи здесь, на русском. И как всегда, дорогие мои, каждому из вас очень рада, вы даже не представляете, насколько.

0: Реклама на русском.
1: Русское радио «Ростов-на-Дону» приглашает на праздник Ивана Купалы 4 июля, 12:00, станция «Морская». Розыгрыши, конкурсы и море подарков. По будням с 25 июня по 3 июля в дневном столе заказа выигрывайте билеты на праздник для всей семьи. Подробная информация в группе Русского радио «Ростов-на-Дону» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
0: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио большой страны.
8: Что слушает страна?
9: Я

любимое. Разбитую любовь не склеить никогда. Слушайте, лучшее, любимое.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство временно снизило норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на биржевых торгах с 15 до 10% от объема производства. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Мера будет действовать до 30 сентября. Как отметили в Кабмине, решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. И к другим темам. Запуски новых строительных проектов окажут ограниченное влияние на цены на жилье в ближайшие два года, заявили в правлении банка Дом РФ. Несмотря на снижение запусков по итогам прошлого года, за первые пять месяцев 2026-го показатель вырос на 11% год к году, что создает запас предложения до конца года. Прирост цен вряд ли превысит уровень 2024-2025 года. Между тем, цены на новые автомобили в стране выросли на 107% за 10 лет. По данным «Автостата», средняя цена нового легкового автомобиля по итогам первой половины текущего года составила более 3 миллионов рублей. По словам экспертов, сейчас в стране практически не осталось новых автомобилей дешевле миллиона рублей. Доля таких машин на классифайдах не превышает 2%, причем многие указанные там цены лишь маркетинговые. Для большинства начинающих специалистов в креативных индустриях при выборе первой работы важнее практика, чем высокий доход, показал опрос. Наиболее востребованной зарплатой среди сотрудников на старте карьеры оказался диапазон от 50 до 70 тысяч рублей. По мнению экспертов, молодые работники понимают ценность качественного портфолио на рынке труда. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, снова доброго-доброго. Четверг – это тот самый день недели, когда вспоминаешь о том, что ты научился ходить лишь с одной целью, чтобы потом научиться лежать. Вот так в этом вечном повторении действий прилег, вскочил, побежал. И проходит вся рабочая пятидневка. И только в пятницу каждый из нас нет-нет, да и да. И вот тут отступает от привычного имиджа белки в колесе и позволяет себе стать ленивой черепахой, которая на солнышке лежит, и даже если рядом ходят львы в меру дружелюбные, все равно ни на что происходящее не реагирует. А дальше больше отпуска, каникулы, если они у вас пока не начались, то я уверена, где-то на горизонте они уже маячат. До этого мгновения, как всегда, любимая русская будет создавать то самое настроение, без которого лето просто немыслимо. Оставайтесь, мы вам рады. Полетели!

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Привет, если только что к нам присоединились, друзья мои, здравствуйте. Именно вас ждали с огромным нетерпением. У меня, кстати, для вас две новости есть. Хорошие и очень хорошие. Давайте начнем просто с хорошей. 22 по Москве. В столице обещали дождь, а теперь отменили. Перенесли куда-то после полуночи. В общем, надеюсь, не состоится вовсе. Ну и потом, очень хорошая новость. Это то, что завтра пятница. И пусть мне сейчас придется примерить кепи капитана очевидности, но это то самое время, когда дресс-код и всякие разные правила, они утопают в волшебной пятничной атмосфере и совершенно никак не действуют. Вся эта магия, все эти злые чары снова на вас накинутся в понедельник, а до этого момента только хорошая музыка, песни в караоке, а может быть просто вы едете куда-то за рулем и подпеваете любимым артистам здесь на русском. В общем, если станет грустно, сами знаете, что нужно делать. Анна Семенович уже через мгновение в нашем эфире, потом Джонни и Дмитрий Маликов.

Маликов из тех, кому хочется, но вот просто хочется верить. И если уж он сказал «нет, ты не для меня», то придется вздохнуть и пойти искать свое счастье дальше. Хотя, как я вам уже не раз говорила, в детстве была уверена, глядя на первое выступление Дмитрия Юрьевича по телевидению, вот он, настоящий королевич, который обязательно должен появиться под алыми парусами, и вот тут-то и начнется то самое долгое и счастливое, без которого жизнь просто немыслима. Кстати, если кто-то вам сказал про зеленых человечков, про йети, про лохнесское чудовище, я вас не стану осуждать, если вы не поверите. А вот если до вас дошли слухи, что у нас здесь на русском всегда все хорошо, это абсолютная правда. Оставайтесь, убедитесь, и я уверена, вам, как всегда, понравится.

0: Да, с мечтами вечные проблемы, ведь если они несбыточны и, соответственно, не сбываются, то это грустно. А вот если грезить о чем-то реальном, тогда это уже не мечта, а просто план действий какой-то. Скучно. Но оказывается, вместе с Русским радио можно совместить нереальную мечту и вполне реалистичный план. Сейчас расскажу как. Итак, например, вы давным-давно мечтали попасть на концерт легендарной группы «Руки вверх», и у меня для вас есть сногсшибательная новость. Начиная со следующей недели в столе заказов мы будем дарить пригласительные на стадионный концерт в Москве, организованный в честь 30-летия коллектива. Ну а если вы мечтали не только спеть любимые песни группы «Руки вверх» вместе с десятками тысяч поклонников, которые там соберутся, но и та-да-да-дам, барабанная дробь, пожать руку самому Сергею Жукову во время личной встречи, тогда, друзья мои, следите за эфиром. И напомню еще раз, сначала следующей недели не пропустите один из столов заказов, которому мы будем дарить эксклюзивные пригласительные.
1: Русское радио.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2.
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
8: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
10: «Русское радио» представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. Море зовет, волна поет, а мы такие не поедем. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 49.

вижу, как по всей стране громкость на радиоприемниках выросла до максимума. Это, конечно, парни придумали глупость о том, что женской дружбы не бывает. Теоремы и аксиомы здесь излишние. Вот вам музыкальное доказательство. Наталья и Регина рассказали, а правильнее сказать, спели то, что, девчонки, согласитесь, мы все чувствуем. И спасибо вам, девочки, спасибо, что стали нашим голосом в мире, где мужчины думают, что правят, а мы делаем вид, что мы не против. Оставайтесь здесь на русском, только любимые песни в режиме 24/7.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Восточный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35 градусов.
0: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
1: Если скорость моет волны, наши замки из песка, что ты первым делом вспомнишь?
0: Русское радио.
2: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Особое внимание было уделено регионам с самой сложной обстановкой, требующей принятия дополнительных адресных решений. В первую очередь тем, где нет вертикально интегрированных нефтяных компаний. Минэнерго поручено представить конкретные меры для стабилизации ситуации. И к другим темам. Пространство для снижения ставки сохраняется, заявила глава Банка России на полях финансового конгресса Центробанка. В июле регулятор будет обновлять свой прогноз развития ситуации, учитывая те факторы, которые есть. Эльвира Набиуллина при этом подчеркнула, что сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от развития ситуации в экономике. В Госдуме предложили установить ежемесячную выплату для родителей, чьим детям не хватило места в детском саду. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Инициатива предусматривается, что в рамках федерального стандарта региональные власти будут обязаны установить такую выплату одному из родителей ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет, поставленного на учет для получения места в дошкольном образовательном учреждении. Законодатели указали, что размер выплаты может определяться регионом с учетом бюджетных возможностей. Спросы на туры в Дагестан за 2 недели выросли на 70%. По данным Союза туриндустрии, одна из причин – перебронирование из Крыма. К началу второго летнего месяца востребованность туров в Северокавказский регион уже на 5% выше уровня прошлого года. Последствия весеннего наводнения давали о себе знать только на старте сезона. Сейчас в Дагестан потянулись отдыхающие с детьми. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Юлией Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Несмотря на неустойчивые, противоречивые московские погоды, мы здесь на русском все равно продолжаем пребывать в состоянии вечного лета, вечно хорошего настроения. Привет передаем в самые отдаленные уголки нашей необъятной страны и надеемся на теплые ответные слова от каждого из вас. Пишите, друзья мои, координаты наши не меняются, 916-003-105,7, это наши мессенджеры. Кроме этого, к вашим услугам сообщество ВКонтакте в Одноклассниках. Кирилл сообщает, передаю привет своим родным в Барнаул, в Москву, в село Линьки, Алтайский край. Сейчас в гостях у бабушки. Бабушке большой привет. Зовут ее Валентина Васильевна. Валентина Васильевна, привет вам и от меня тоже. Закат сегодня был, ну, очень красивый. Фото действительно прилагается. И да, дорогой Кирилл, спасибо вам за такое дивное чувство прекрасного. Если что, я с вами. И тем более хочется оказаться сейчас в теплой дружеской компании, которую Сергей собрал из Ставрополя. Вот что он пишет, а мы сейчас сидим в прекрасной компании, едим шашлык. Передаю привет Артему, Марго, Ярику, Лизе, Арине и самой красивой маме Наташе. Ну, что и говорить, мамы, они у нас всегда лучше всех, это даже не обсуждается. А вот Лилия мне пишет, Лилия, ставлю лайк под вашим сообщением. Спасибо за то, что добрались до студии, хоть и промочили обувь. Да, действительно, имело место такое приключение. И да, я с вами. Лилия, очень здорово, что вы смогли увернуться от дождя, здорово, что сохранили продукты. Спасибо за пожелание доброго вечера. Вечера. Вам тоже всего наилучшего. Я с вами.

0: если девушка говорит «никогда-никогда», это значит, что это только сегодня и, по крайней мере, на ближайший час распространяется. Мариночка пишет, что сегодня день рождения у сына Влада. Ему исполнилось 11 лет. А у супруга Александра день рождения наступит буквально через пару часов. Поздравляю моих мальчишек, моих дорогих мужчин. Пусть ангел-хранитель всегда бережет вас. Вы мое счастье. Люблю вас бесконечно, пишет Марина из города Воронеж. Мариночка, вам и прекрасному семейству большой привет. Дяденьки, с праздником вас. Пусть у вас все-все будет замечательно, а мама у вас просто прелесть. Помните об этом. Большой привет моему дорогому, лучшему на свете мужу Александру. Сашулик, я тебя просто обожаю. Пишет Лариса Ковылкина на связи. Добрый вечер, любимая русская. Мы на работе в ночь. Пусть моя подруга Юлечка не грустит. Пусть чаще улыбается. Пусть все будет хорошо. Еще 4 дня, 2 недели. И, собственно, все будет долгожданный отпуск. Благодарю вас, Ольга Львова, пишет из Москвы. Оленька, вам и коллегам большущий привет. А в ночь, кстати, с вами будет коллега мой Миша Набоков.
1: Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Отдам долги в хорошие руки.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает

угадали на цитаты, и да, побеждать всех блеском в глазах – это действительно хорошая идея. Я уверена, что этим летом вам абсолютно все по плечу, все сверхзадачи. Но в первую очередь, это, конечно, главное и основное – отдохнуть. Причем отдохнуть не как-нибудь, а по-настоящему классно в компании любимого русского. Мужу Димасику большой привет. Милый, я тебя уверяю, все будет хорошо. Люблю тебя, незабываемого вечера, пишет Наталья. Наташенька, доброго вечерка и вам также. Гудкова Мария из города Тольятти передает привет и с днем сюрприза поздравляет всех. Пусть главный сюрприз дня будет самым что ни на есть приятным, пусть все, что должно случиться, обязательно случится, ну а все, что пока не произошло, пусть будет выше всяких ожиданий. Всего наилучшего. Текс, еще, привет, любимая русская, передайте привет всем, это Роман Шишкин, мне желать доброго вечера, Ром, вам тоже большой привет, очень рада, что вы вместе со мной. Павел Кучеров всех также днем сюрприза поздравляет, передает привет и всем друзьям, классного летнего настроения и удачи в делах желает. Павел, бесконечно рада, что вы вместе со мной. Людмила Агафонова-Белецкая передает привет всем, кто ее знает. Сегодня искупалась в Волге, водичка просто супер. Передаю привет всем диджеям, всем ведущим, всему коллективу любимого русского радио, каждого в отдельности. Обнимаю, целую. Людмила, спасибо.

0: вот я уже не раз и не два говорила о том, что мы с вами на одной орбите здесь, на русском, у нас свое персональное солнце, вокруг которого мы с вами вращаемся, надо сказать, неплохо себя чувствуем, это просто праздник. Спасибо за то, что вы есть в моей вселенной. Александр пишет пламенный привет из Сыктывкара. Александр, кстати, давненько вы не появлялись, я вам тут уже прогульчик поставила. Всему коллективу русского приветище, люблю вас слушать, желаю хорошего эфира, прекрасного настроения, спасибо, дружище. И да, завтра пятница, ура, буду отдыхать и наслаждаться любимыми песнями на русском. Да, это просто праздник. А Юлечке Дуровой привет большой. Юль, за компанию, как всегда, спасибо. Вместе с вами городу Липецку большущий привет. Хочу передать другу Богдану. Он сегодня за рулем. Думаю, что будет ему очень приятно. Хотелось бы, чтобы песня для него хорошая прозвучала. Сообщение из Екатеринбурга от Штирлица. Очень люблю засекреченных персонажей. От них всегда непонятно, чего ждать. И есть некий приятный элемент неожиданности. Привет, любимая русская. Передайте привет моему мужу Павлу. Скажите, что я его очень люблю. Пишет нам Аленка. Аленушка, вам тоже большой привет. Светлана просит поздравить своего друга Сергея Вершинина с днем рождения. Румянцева рулит, сообщает Света. Светик мой, Светлана, вам доброго вечерка. Сережа, вас с праздником, равно как и всех новорожденных этого дня, 2 июля. Пусть обязательно сбываются все мечты. Пусть все будет хорошо.
1: Стол заказов на русском радио.

адаптована русскому, а на стол заказов продолжается. Друзья мои, надеюсь, помните наши координаты. Если нет, напомню на всякий. 916-003-105-7. Кроме этого, наше сообщество ВКонтакте в Одноклассниках. Пишите. Приветствуем нашего управляющего Екатерина Олеговна. Терпение, благополучие, крепких нервов. Коллектив на Павелецкой. Вот кто подписался. Ольга сообщает: хочу передать привет мужу Артуру и сказать, чтобы он наконец уже шел ужинать. Оленька, вам и вашей второй половинке всего самого хорошего. Надежда М. передает привет мужухиной Анастасии из поселка Лежнево Ивановской области. Настенька, желаю тебе поступить в вуз, сдать на права, чтобы катался ты под громкую музыку, которая здесь на русском звучит. Чаще улыбайся, заряжай всех своим позитивом. Твоя лучшая подруга Анечка подписалась. Екатерина передает привет всей своей семье, любимому мужу Тихоненко Дмитрию. Скучаем, любим, ждем. Возвращайся домой как можно скорее. Лариса сообщает любимому мужу Александру большой привет. Сашулик, я тебя обожаю. Ну что, вот так в любви и радости проводим этот вечер. Оставайтесь.

0: И интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
2: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22.50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
3: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

я обещаю не покидать вас раньше полуночи. Привет, любимая русская. Привет дорогому супругу Алексею, моей доченьке Леночке, внучке Аришеньке и дорогому зятю Димочке. Большой привет. Это Наталья пишет. Наташенька, вам и всем, кто рядом, большой привет. А Дэн Белов нам пишет. Карелия на связи с доченькой. Отдыхаем. Очень скучал по Софочке. Дэн, очень рад, что у вас встреча состоялась. Здорово, что в Карелии. Я думаю, что воздух у вас просто дивный. Классного отдыха. Привет, любимая русская. Передаю привет сестрам Анюте, Лене, Насте, Ивану. Мы скоро увидимся. Юлия пишет, Воткинск на связи. И еще большой привет в деревню Большая Шия. Это Татарстан. Очень всех люблю. Лучшему на свете мужу Александру привет. Я тебя просто обожаю. Илья сообщает, любимую песню для нас поставьте. А вот какую именно, ребят, уточните. Илюш, вам доброго вечера еще раз и только хорошего настроения. Поздравьте, пожалуйста, Каролину из Горловки с днем рождения, просит Михаил. Каролиночка, с праздником вас. Пусть все будет хорошо, как у нас здесь на русском. Передайте, пожалуйста, привет Николаю в город Мценск. Люблю, скучаю, жду. Юлинг пишет, город Орел на связи. Юль, вам и всем друзьям большой привет. Любимому мужу Ильдусу, маме Раушане большой привет. Я вас люблю, ценю, уважаю. Вы самые лучшие, пишет нам Снежана. Мурманская область на связи. Снежана, вам и вашим близким всего наилучшего. Thank you.

0: Реклама на русском.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.

0: взял чемодан с деньгами. Верните хотя бы деньги.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Краснодарском крае разработали единые меры для стабилизации работы заправок. По данным Оперштаба, на определенных заправках с 3 до 6 утра будет обслуживаться транспорт только экстренных, оперативных и специальных служб, а также коммунальная техника. Общественный транспорт смогут получать топливо без лимитов. Оперштаб также рекомендовал привлекать волонтеров для поддержания дисциплины на АЗС. И к другим темам. Ипотечные каникулы существенно снизят финансовую нагрузку на семьи. Они дадут возможность приостановить платежи, позволяя направить доходы на текущие семейные нужды, считают сенаторы. Накануне Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах. С 1 сентября родители, у которых родится второй или последующий ребенок, смогут оформить их сроком до полутора лет вместо нынешних 6 месяцев. В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд по платным дорогам в летнее время для многодетных семей. По мнению депутатов, актуальной такая мера была бы с 1 июня по 31 августа, либо в другой период, связанный со школьными каникулами и массовыми семейными поездками. Бесплатный проезд мог бы распространяться на один легковой автомобиль многодетной семьи. Реализовать механизм парламентарии предлагают через госуслуги. Почти половина соискателей изучают будущих руководителей еще до трудоустройства, показали исследования. Публичный статус руководителя вызывает доверие к компании у 33% соискателей. Также выяснилось, что топ-менеджеров хвалят в отзывах чаще, чем линейных руководителей. Высшее руководство хвалят за поддержку и содействие профессиональному росту. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Ну, лучший день для Николая Баскова наступит еще не скоро, аж 15 октября, зато это будет день рождения не простой, а юбилейный. Ну, о датах и цифрах мы с вами говорить не будем, потому как Николай настолько хорош, настолько человек-праздник, что его хочется слушать каждый раз и мечтать о чем-то таком невероятном, несбыточном, но точно очень ярким. Между тем, да, в то время как мы с вами верим, что у звезд шоу-бизнеса не жизнь, а сплошной праздник, на самом деле не так много праздничного в обычной ежедневной круговерти. А Николай Басков недавно, например, пожаловался на то, что нормального 8-часового сна, который всем трудящимся положено, в его жизни давно не случалось. Очень хочется отдохнуть. Я думаю, что будет этот момент где-то в плотном гастрольном графике. Наверняка найдется пара-тройка дней для того, чтобы восстановить творческие и душевные силы. Но у нас здесь на русском, как всегда, друзья мои, только любимое, только яркое и только самое новое для каждого из вас. Уже совсем скоро горяченная премьера «Джасмин», потом «Руки вверх» и «Сливки». Все это для вас на русском. Ну, а я, Юлия Калинина, без 8 часов сна, без лишнего перерыва, могу вам сказать, что буду с вами до полуночи. На все мое хорошее можете рассчитывать все абсолютно спокойно.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
3: Всем привет! Это «Джасмин», и вы слушаете мою новую песню.

Да, дорогие мои, вспоминая детство, неизбежно вспоминаешь те шутки, которые нас невероятно веселили. Анекдоты детские, преимущественно про крокодил Гену и Чебурашку. И, в общем, так или иначе, детство – это волшебная пора, которая теперь видится временем радости и хорошего настроения. Причем только так и не иначе. Причем нам с вами, взрослым людям, также радоваться, шутить не возбраняется. Если вы хотите не просто пошутить, а сделать так, чтобы вашей шутке улыбнулась вся страна, делайте это прямо сейчас. А на сайте Русского радио можете оставить шутку, которую придумали вы сами. Лучшую шутку в эфире озвучит не кто-нибудь, а Антон Юрьев. Но их авторы в подарок получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Всем привет, доброго вечера.

0: Русское радио.
1: Русское радио, все будет хорошо. Русское радио, все будет хорошо.
2: Хорошо. Если хочешь танцевать,

А самое интересное, что как только ты с видом знатока скажешь, ну нет, конечно, так не бывает. Жизнь такая. Опа, малыш, привет, у меня для тебя новости. И начинает самый невероятный сюжет подбрасывать. И вот тут самое главное, чтобы это были какие-то сюжеты милые, симпатичные, чувствительные и приятные, как у Земекиса, например, а точно не как у Агаты Кристи. Потому что в последнем случае, ух, какие приключения могут начаться. Друзья мои, я надеюсь, что все неожиданности сегодня всегда в вашей жизни будут исключительно со знаком плюс. И все мечты, даже самые невероятные, бамсы, как по щелчку пальца, будут исполняться. Желаю вам этого от души.

0: Ну, на самом деле, лучшие друзья девушек, конечно, бриллианты, но вместе с тем, как же хорошо, когда есть Данила Мастер, тот самый, который для тебя хочешь каменный цветок изваяет, а хочешь еще там звездочку с неба достанет. Это же просто праздник какой-то, не говоря уже о том, что я начинаю торжествовать каждый раз, когда в нашей студии появляется он, это Миша Набоков. Привет.
1: Привет, привет. Юля, после такой песни я не могу тебе не рассказать мой любимый анекдот про драгоценные камни. Смотри, значит, Ватсон спрашивает у Холмса: я понимаю, почему вор взял из сейфа все драгоценности, это понятно, но зачем он забрал жену лорда? И Холмс отвечает: элементарно, Ватсон, чтобы лорд его потом не искал.
0: Кого? Его? Вора?
1: Ну да.
0: А, потому что... я думала, это Сарочка, золото, что-то в таком...
1: Зачем ему с женой-то потом опять? Ты поняла, да?
0: Ну, то есть жена потом этого лорда прямо... Нет?
1: Ну да. Нет. Ну, я так понял, по этой логике жена потом прибегает обратно вместе с драгоценностями.
0: Да, может быть, и такой... большой доплаты от этого вора.
1: Может быть, и такой сюжет. Если... Но здесь разные варианты.
0: Да, это, ты знаешь, тут нужна пояснительная бригада, то есть либо тонкое английское чувство юмора. Да.
1: Я потом тебе расскажу. Ладно, хорошо, смотри, я знаю, что ты точно поймешь. Вот факт интересный. Древние римляне пили из малахитовых кубков и считал, что это улучшает пищеварение.
0: Да ты что?
1: Да, вот это вот 100%. Так что если проблемы какие-то, берем...

0: Ну, красиво.
1: Да.
0: И эстетично, очень красиво.
1: Эстетично,
0: да.
1: И, как это называется, гламурно.
0: Да, вот. Да, да, mm-hmm. да. Так что но... нашему руководству, как говорится, вот небольшая такая затравочка,
1: да, да, зацепочка. Да, да, да. Миш, я тебе желаю, независимо от того, есть у тебя кубок или нет, как всегда, исключительно яркой ночи, и пусть у тебя с той стороны эфира будут самые позитивные слушатели.
0: Спасибо большое.
1: Друзья мои, я с вами прощаюсь, буду свой кофе пить из малахитового кубка сразу после полуночи в ближайшую субботу, и это, как всегда, будет здорово, потому как у нас здесь на русском по-другому не бывает. До скорого, пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: только лучшее.
1: По переулкам гуляют мысли, как птицы летают. Высоко, высоко, мечтаю ближе к тебе. Хочу быть ближе к тебе.
0: Только любимое.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Центробанки назвали перспективным открытие вкладов по видеосвязи. В проекте участвуют несколько банков, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, есть требования к видеосвязи, по которым можно будет открывать вклады. Это должна быть защищенная, надежная связь, чтобы мошенники не могли воспользоваться, отметила она. В Ростовской области сохраняется неблагоприятная пожарная обстановка. Согласно оперативной сводке Донского главка МЧС, до конца суток, а также завтра в отдельных районах области прогнозируется высокая пожароопасность. Местами в регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Речь идет о Куйбышевском, Матвеево-Курганском районах и северной половине Азовского района. С начала года дорожные службы Ростовской области нанесли более 5500 километров новой разметки, установили более 20 километров освещения и 700 метров барьерных ограждений. Эти меры направлены на снижение аварийности, повышение комфорта для водителей и пешеходов. До конца дорожного сезона запланировано обновить разметку еще на 7500 километров, смонтировать около 70 километров освещения, заменить или установить свыше 17 километров барьерных ограждений. Освещение появляется в тех местах, где оно особенно необходимо для безопасности. Более половины представителей российского ресторанного бизнеса считают спрос со стороны посетителей главным аргументом в пользу развития pet-friendly формата. При этом почти четверть владельцев собак уже периодически ходят с ними в кафе и рестораны. Чаще всего это москвичи и владельцы собак. С кошками в заведения общественного питания пока ходят значительно реже, так поступают 3% владельцев, однако потенциально такая возможность интересна для 10% россиян. В Ростове 24 тепла, малооблачная. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Девчонки, если вы очень хотите и спешите выйти замуж, мне кажется, нужно быть просто похитрее. И все. Вот, например, коллега, да, имея в виду, сможете ли вы заменить его на работе, пишет вам, вот, например, «Привет, выйдешь за меня завтра?» Отвечаете: «Я согласна». Все, теперь не отвертится.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Русское радио. Что слушает страна.
1: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
0: Русское радио.
2: Русское радио.
0: Слушайте лучше, любимое на русском.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, это Ираклий, и вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.
2: Последа, что оставил дождь на мокрой крыше.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Мы знаем, что бывает три вида очереди, да? Живая, по записи и мне только спросить. Недавно я был в поликлинике и наблюдал рождение нового вида очереди. Вот представьте, женщина уверенно подвинула остальных, зашла в кабинет со словами: «Здравствуйте, я вчерашняя».

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно один знакомый меня пригласил на день рождения, и я решил написать его жене, так по секрету, что муж вообще хочет на день рождения. И она честно призналась, что он в день

0: Миш Навоков на Русском радио вместе с вами. Недавно в торговом центре решил прокатиться на таком, знаете, большом, красивом, полностью прозрачном лифте. Я нажал на кнопку первого этажа и увидел, как ко мне на каблуках несется молодая девушка. Ну, я, будучи джентльменом, конечно же, нажал на кнопку «Открыть двери», но они почему-то продолжали закрываться. В итоге двери закрылись вот прямо перед носом этой барышни. Я всем своим видом показываю ей, что я сделал все, что мог, вообще все, что от меня зависело, пока не увидел, что нажимаю на кнопку «Закрыть двери».
1: Привет.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
1: Я знаю.

0: твою.
1: Только любимая.
2: Разбитую любовь не склеить никогда.
1: Слушайте, лучшее, любимое на русском.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, я очень ревностно отношусь к таким делам. Если пообещал, то, пожалуйста, верни. Вот недавно друг все-таки вернул мне книгу со своими несколькими закладками, по которым, кстати, можно было определить, где он ее читал. Вот достал оттуда билет на поезд, вот еще билет в метро, на автобус. И так, знаете, в шутку подумал, надеюсь, в уборной он ее не читал. И достаю из книги туалетную бумагу. Как красиво.

0: Миша Набоков в Тарусском радио вместе с вами. Следующий час, вы наверняка знаете, да, у нас будет еще приятнее и веселее. Будет стол заказов. Я вам ничего не говорил, абсолютно. Кстати, в детстве, помню, мы с другом однажды дозвонились на радио, представляете? Это было невероятное событие, передали приветы. И ведущий, помню, спросил, сколько мне лет. Я почему-то застеснялся, что еще очень маленький. Поэтому сказал, что мне 36, как моей маме.
1: Что слушает страна? Если

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ого-гошеньки, го-го. Я бы сказал так, сегодня у нас очень важный праздник, друзья. День госавтоинспекции МВД Российской Федерации, день ГАИ, день ГИБДД. Так что, если вас сегодня вдруг остановят, не забудьте так, ну, как-то мимолетненько поздравить с праздничком. Это наверняка зачтется, не говоря уже, если вы поздравите виновников торжества прямо здесь, в столе заказов на русском радио на всю страну. Я думаю, за это можно простить практически все. Так что пишите в нашей группе ВКонтакте, в Одноклассниках, где еще можно написать. Номер наших мессенджеров, пожалуйста, 8-916-003-105-7. В твоих глазах музыка, а в руках жезл для регулирования движения. Спела бы Нюша, если бы знала о сегодняшнем празднике.

Я абсолютно согласен с певицей Анивар. Здесь, в столе заказов на Русском радио, всегда замечательная погода, прекрасная. Плюс 26 градусов, я думаю, да, нас всех устроит. Ну и, конечно же, привет и поздравления от Алексея Власова из Степной Пальмиры. Нам всем большой привет. Громадный привет Максиму Абакумову и Александру Андриенкову. Они сейчас не спят и слушают нас. Светоч написала... Огромный привет отделу товародвижения. Цитата: «Вы все умнички, скоро выходные, держитесь». Ну а чтобы товародвижение было продуктивнее, оно должно быть каким образом? Правильно, пританцовывая. Не стесняемся.

да, уже не жалеют своих конечностей наши статисты. Это может означать только одно. Грядет, друзья, поздравление в столе заказов на русском радио. Любимую супругу Финагееву Алевтину с днем рождения! Здоровья! Что мы еще пожелаем? Счастья, всего самого-самого наилучшего. Это все желаем мы, вся команда Русского радио. И особенно, конечно же, желает любимый человек Женя. И даже не говорите ничего, какого артиста хочет послушать Алевтина в свой день рождения. Ну, конечно же. Ну, естественно, Дмитрия Колдуна. Это база, это основа. Такие вещи нужно знать.

0: музыка может остановиться только по одной причине. Это «Стол заказов» на Русском радио. Кириллу и Валентине пламенный привет от друзей. Спасибо за... За что? За сарделяусы. Это какое-то экзотическое блюдо наверняка, да? Сарделяусы. Напишите, как вы думаете, что это за кухня? Какая-то, мне кажется, восточная. Алексеевич написал цитата. «Поздравьте товарища Оскара со светлым днем. Пусть спит и не мешает своими разговорами другим». Ну, насчет этого не переживайте. Просто делаем погромче любимые песни. И вот уже и некому мешать, потому что никто уже и не спит.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

все, чем только можно хлопать вообще, всем точнее, да, издают звуки наши статисты. И на это есть причина, друзья, потому что Анастасия поздравляет любимый город Владивосток со 166-летием. Ничего себе! Пусть он с каждым годом становится еще красивее, уютнее и комфортнее для жизни, процветания, новых достижений, теплых встреч и счастливых жителей. Ну и самого главного пожелаем Владивостоку, конечно же, как можно больше любимых песен.

главное правило стола заказов на Русском радио. Все абсолютно правильно. Никаких секретов, никаких запретов. Только любовь и только привет и поздравления. Громадный привет нашей маме Анастасии. Сегодня она впервые вышла в рейс. Удачи ей в пути. Ни жезла, ни гвоздя. С любовью, семья. Кстати, день ГИБДД сегодня. Поэтому просто поздравьте и все. В конце, скажем так, с днем ГИБДД. Все, поэтому, кажется, с рейсом никаких проблем. Астрахани привет. И другу Алешке. Это написала таксистка Наташа. Ну что мы для таксистки Наташи не поставим гостя из будущего? Да поставим, конечно же.

0: как всегда, совершенно неожиданно пришло время узнать, что же приятного прилетело в официальное сообщество русского радио в «Одноклассниках». Так, здесь у нас для начала привет большой Артему Кузнецову от однокурсников и однокурсниц, что немаловажно. И, конечно же, естественно, очень жаркое поздравление, главное, содержательное, вы только послушайте, с днем рождения. Вот кого, кто написал, кого поздравляем, а зачем нам это знать, если сегодня уже пятница наступила?
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Зачем копаться в старых ошибках, когда впереди столько новых? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Девушки как звезды.

0: Елены большой привет тем, кто не спит. Пора расходиться Анжелике, Иришке и Илюхе. Но это касается только стола заказов на Русском радио. С приветами у нас действительно пока перерыв. А вот Анжелику, Иришку, Илюху и вообще всех остальных мы, конечно же, с нетерпением ждем уже в следующем часе музыкальном на Русском радио. Да, про Елену мы забыли. Елену тоже, разумеется, ждем. И особенно ждем в следующем часе. Я даже сделаю прическу для Елены.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.